0: Ребята, всем доброе утро. Сегодня пятничный день. Мы полны прекрасных надежд на предстоящие выходные. Будем обламываться уже послезавтра вечером. Все по классике, ребята. Но самое главное, это
1: что
0: то,
1: есть
0: что
1: надежда.
0: Мы сегодня проснулись.
1: А, это да, однозначно.
0: Неважно с кем, неважно где,
1: неважно
0: как. Главное, что мы проснулись.
1: Да. Открыли свои глазки, увидели этот прекрасный, замечательный мир.
0: С вами Антон Павлов, с вами Эльвира Азарова. Мне запретили Антона называть какой-то там, надо говорить, достойной этой жизни прекрасной, Антон Павлов.
1: О, спасибо.
0: Без каких-либо хронических заболеваний, без каких-либо вредных привычек. Самый достойный человек планеты Земля.
1: Спасибо.
0: Нравится?
1: Да, очень.
0: Все. Ребят, мы сегодня по вашей просьбе будем обсуждать тему такую.
1: Тему недвижимости, да?
0: Да, что вы предпочитаете? Квартиру
1: либо
0: или
1: частный дом.
0: Но мы уже обсуждали эту тему, ребят.
1: Но
0: все пришли
1: еще
0: к выводу, что все любят частный дом, но не могут его себе позволить.
1: Тяжело.
0: Потому что это находится, все дома практически находятся далеко от всевозможных
1: работы, например.
0: Локаций. Угу. Да, там это школа, работа и прочее. А те дома, которые внутри города, внутри Алматы, они очень дорогие, от миллиона долларов и дороже. Но мы уже это обсуждали. Я вообще эту тему обсуждать не хочу, потому что мы ее недавно обсуждали.
1: Но вы так просите, да?
0: Вы очень сильно просили, поэтому мы будем опять одно и то же мусорить.
1: Но с другой стороны, хозяйка, мы вот я эту тему прям отлично помню, мы разговаривали, все тоже говорят.
0: Это было недавно.
1: Да, мы хотим дом, но те, у кого есть дом, они говорят, что это очень, во-первых, сложно, да, и те, кто понимают, которые люди, которые живут в квартире, они даже выбирали вроде бы дом, но понимая, сколько там нужно забот, они говорили: конечно, хочется дом, но в итоге выбираем квартиру.
0: Да. Я зашла на сайт Крыша.кз, я посмотрела все дома.
1: Цены?
0: Все дома, которые продаются, даже вот здесь вот там, как это, скажи мне.
1: Туз-Дыбастау.
0: Все, понял. Вот эти Кыргаулды, Жанатурмыс.
1: Да.
0: И я прочитала в описании, там многие пишут: или обмен на квартиру в городе.
1: Да.
0: Вот зайдите, ребят, посмотрите.
1: У кого есть

0: вчера смотрела, получается, даже вот в этих девятиэтажках, так. Вот эти дома раньше, которые мы говорим, да это старые уже девятиэтажки, да это старые вот эти панельные дома, там от 70 миллионов квартиры.
1: Трехкомнатные.
0: Трехкомнатные.
1: А, да-да-да.
0: Да-да.
1: Трехкомнатные, между прочим, сейчас взлетают, да, особенно вот эти дома, которые сделали сейчас облагораживание, у них сразу цена увеличивалась. Заметила?
0: Возле нашей работы, ребят,
1: да.
0: Дом выглядел как заброшка. Вот
1: просто, знаете, все,
0: он
1: уже
0: был
1: под снос как будто,
0: да. Он уже, да, он выглядел как дом, который под снос. Вот его надо было просто снести и как будто строить новое здание.
1: Сейчас тут лакшери дом.
0: Но его сейчас, да.
1: Не, мы не знаем, конечно, как в подъездах внутри, конечно, да. Но я думаю,
0: но
1: и в подъездах тоже.
0: Снаружи он выглядел печально, но сейчас отреставрировали все эти старые дома, они взлетели в цене, на 30% они подорожали.
1: Хозяйка, я тебе скажу, вот по Аль-Фараби Наваи, да, примерно, да, там, да, есть вот этот круговой дом. И вот у меня там живет теща, там, знаешь, понимаешь, я тебе скажу так, там так отреставрировали, я теперь смотрю на этот дом, это как будто ЖК, там сделали крутой мурал, даже не мурал, а вот, знаешь, абая, то есть раньше был просто мурал, а теперь все-таки такой, знаешь, 3D.
0: Очень красиво, круто. Я видела.
1: Просто это, знаешь,
0: и подсветочки такие добавили.
1: Снутри двора. Да. Стеклянные сделали входы, то есть подъезды.
0: Да,
1: я просто смотрю сейчас в шоке. То есть там...
0: А это был обычный такой дом?
1: Да, обычная девятиэтажка.
0: Да, да, да.
1: Вот, а теперь это...
0: Представляешь, сколько там сейчас стоят квартиры?
1: Здорово там. Там плюс еще, понимаешь, всяческие инфраструктуры появились. Там
0: да,
1: этот парк облагородили.
0: Ребят, я чего понять не могу. Ладно, мы эту тему оставляем, но я хотела бы обсудить вот даже внутри этой темы, скажем
1: давай,
0: так,
1: давай.
0: Да? Под тему... Почему в Алматы все так дорого, хотя здесь экологически, ну, понимаете, экология страдает, да, экологический кризис, да. Здесь получается очень опасная зона.
1: Мы
0: входим,
1: зона,
0: кажется,
1: да,
0: в пятерку самых опасных городов планеты, где может быть сильнейшее землетрясение, разрушительное
1: плюс
0: землетрясение.
1: Наши горы, да, потому что, может быть, и сель, которая была в каком-то году,
0: ну,
1: очень
0: после
1: давно.
0: После землетрясения сель, да,
1: да, то есть
0: вполне возможно.
1: И сель опасная, и сейсмоопасная зона.
0: Да, да, и просто экологически мы как бы уже не вывозим, то есть, как,
1: ну,
0: понимаете.
1: Ну да, из-за смога, из-за количества,
0: да,
1: выхлопных газов.
0: Такой смог ужас, но почему здесь все так дорого? Почему, почему? И, например, вот даже, вот чуть-чуть отъезжаешь от Алматы подальше, да, в какой-то отдаленный район.
1: А, уже дешевле цены.
0: А
1: да?
0: Там уже нету, там не найдешь, например, школ таких, да, там хороших, качественных.
1: А, ну,
0: то
1: понятное
0: есть все находится
1: дело.
0: Вот в центре города, вот ну, в центре, это... Бостандыкский район, там, да, Медеевский район, ну, ну не прям во всем районе все находится, все, что тебе нужно, да. Но вот такие есть определенные районы, ближе к центру, где есть все.
1: Ну, вообще,
0: для детей, допы, не допы, все
1: ну,
0: есть.
1: Вообще, по идее, когда строится инфраструктура, да, как это какой-то район, да, там сразу же должны быть заложены школа, детский сад. Это стандарт, то есть.
0: Да, да, но вот все же мамочки, вот сейчас они едут за рулем, они везут своих детей в детский сад, в школу. Откуда там, из пригорода или из отдаленного района? Почему там нет этих детских садов?
1: Ну, видимо,
0: почему там
1: может
0: нет
1: быть,
0: этих школ?
1: Может быть, есть, может быть, они переполнены, может, не успели встать на какой-то, знаешь,
0: да.
1: Или
0: суперкачественные,
1: на очередь, да, или, ну...
0: Я
1: всякие варианты.
0: Качества, да, да. Вот задаюсь тоже вопросом. Поэтому давайте мы сегодня все это будем обсуждать. Если так посмотреть,
1: все
0: экология
1: моменты,
0: у нас
1: да?
0: ужасная. Да, просто чем мы дышим, ребят, это тоже. Пробки. Парковок не хватает. Значит, город очень сильно переполнен. Ну, где он переполнен? Он переполнен ближе к центру. Вот говорят, вот город Алматы перенаселен. Ну, ближе к центру. Вот все только вот в этих определенных районах. А
1: ну да, если
0: районах, в отдаленных,
1: там не
0: да,
1: так уж и много, да,
0: да,
1: в принципе.
0: Да, да, да. Территория-то огромная, ребят.
1: Ну вот знаешь, сейчас вот строят, в принципе, вот эти районы, да, вот отдаленные ЖК. Очень красиво мне.
0: Вот нам аж звонит Тимур. Тимур, не звони, пожалуйста.
1: На планшет,
0: никогда
1: не надо.
0: Нам не звони. Я буду блокировать тебя за любой звонок. Ребят, ну вы что делаете? Вы сбиваете все сообщения. Все. Так, что вы нам написали? Доброе утречко, Васаби Шоу. Живу в клубном доме, в котором 3 этажа. Я живу на первом этаже, есть терраса. Это почти как частный дом, но при этом квартира. Во время землетрясения очень спокойно.
1: А как понять,
0: почему
1: клубный
0: вы
1: дом?
0: Думаете? Клубный дом — это трехэтажные
1: так.
0: такие дома. Клубные дома.
1: Ну, 3 этажа, да, я
0: ребята,
1: понял. А почему
0: клубный? Вот клубный дом. Я не знаю, почему он так называется, но это такая мини-этажка, наверное. Трехэтажка такая. Почему вы не беспокоитесь, когда будет землетрясение?

0: Например,
1: три этажа?
0: Да? Три этажа.
1: Вообще по барабану.
0: Серьезно?
1: Да. Вот я тебе скажу так.
0: Все зависит
1: вот, смотри,
0: от
1: на этажности. Хозяйка, на Ленина Курмангазы.
0: А как же качество?
1: На Ленина Курмангазы, да. Вот за гостиницей «Казахстан» есть совминовские дома. Ну, я просто там жил. Раньше они...
0: Ленина Курмангазы.
1: Ну, вот Ленина Абая, да, вот где...
0: Так, это где?
1: Сейчас, подожди. За гостиницей «Казахстан», получается,
0: Достык,
1: и вниз, да, Достык.
0: Ага,
1: вот,
0: да.
1: Там есть, в свое время их называли совминовские дома.
0: Да.
1: Потому что давали работникам, которые работают в совмине. Вот пятиэтажки, или я, если вдруг могу чуть-чуть ошибаться, четырехэтажки.
0: Ага, ага,
1: вот
0: ага.
1: Они, говорят, вообще непробиваемые. То есть я еще тогда жил, тогда вот у меня царство небесное, ага, бабушка была, и она мне рассказывала вот вообще, потому
0: там
1: что...
0: Там стены толстые,
1: да,
0: качественная
1: раска... потому что мы жили, во-первых...
0: А там они и стоят дорого.
1: За гостиницей «Казахстан». И мне все время приводили в пример, как круто сделана гостиница «Казахстан», на каких там плавающих подушках, и то, что вот именно в этом районе все дома шикарно будут стоять очень долго. То есть при 10-бальном даже вот эти совминовские дома, они будут выдерживать в легкую. Но... Как бы, насколько
0: но
1: ясно.
0: Мы же этого не знаем.
1: Да,
0: Антон.
1: Потому что 10-бального землетрясения у нас не было, поэтому мы и не знаем.
0: Да, но оно вполне возможно.
1: Ну, дай бог, чтобы не было.
0: Ну, знаешь, точечка.
1: Не, понятное дело. Ну, это я так просто поселяю.
0: Так, здравствуйте, Эльвира, королева эфира, и Антон достойный какой-то жизни лев сурикатный, орел воробинный. Давайте две темы возьмем, говорит. Так,
1: так.
0: Доброе утро, Эльвира, голос мира и Антон, сухой батон. Тебя называли сухой батон?
1: Сухой батон? Нет, пока еще.
0: Для меня частный дом...
1: Ну и мокрый тоже.
0: Для меня частный дом лучше, не люблю квартиры. Сейчас и стены тонкие, шуметь нельзя. Ну да, да. Вот говорят, что дом, в котором я живу сейчас, вот ЖК, оно очень хорошо там по какому-то особому проекту строилось.
1: Да.
0: Все. Ребята... Мне кажется, это все просто какой-то прогон. Знаете почему? Я слышу, как моя соседка сморкается.
1: Я тебе о чем говорю.
0: Каждое утро она собирается на работу, она сморкается, кашляет, чихает. Ну как, если я все это слышу,
1: это
0: как этот
1: дома,
0: дом может
1: да,
0: быть
1: да,
0: прочным?
1: Так, ну, стены тонкие.
0: Вот он не панельный, а этот, как это?
1: Еще скажи, гипсокартонный.
0: Нет, по-другому.
1: А я не знаю, как.
0: Есть панельный, кирпичный, монолитный.
1: А, монолитный.
0: Монолитный дом,
1: да. Ты знаешь, вот у меня товарищ живет в Акенте, я не знаю, правильно это называют, этот район, просто он потом Аксилькент менялся, там еще что-то такое. Ну, вы поняли, да, какой район я имею в виду? За магазином «Магнум» по Райнбекам. Примерно там, в той
0: сети. Да, да.
1: Вот. Я у него в гостях был, я тебе скажу больше. Он слышит, как соседи снизу сморкаются, понимаешь?
0: Да,
1: я это слышу.
0: Да.
1: И сверху, то есть в четыре стороны ты знаешь, где твои соседи. И он говорит, то есть вечером там даже дети снизу бегают, я слышу. Не то, что когда сверху бегают. Вот такие как бы...
0: Вот, ребята,
1: есть.
0: Вы просили эту тему, у нас 5 сообщений.
1: Да, почему-то вы не особо пишете. Кстати, вот знаешь, мне...
0: Что вы предпочитаете, частный дом или квартиру?
1: Хозяйка, вот знаешь, я хотел бы немножечко в чем еще разобраться. Вот постоянно же некоторые жалуются, там, вот раньше строили, а сейчас как строят вот это, да? Но я хотел бы задать вопрос тем, кто живет в новых ЖК. Расскажите преимущества, может, какие-то, да?
0: Угу.
1: Насколько классно или не классно в новых ЖК? Давайте поделимся
0: где
1: вот этой...
0: Где хороший КСК,
1: например, да? Да-да-да, все
0: да,
1: вот этой информацией, потому
0: ЖК.
1: Что, да.
0: Да, да.
1: Я вот сегодня проснулся, да, и у нас вообще света не было с 4 утра.
0: Почему?
1: Я не знаю. Я проснулся, я в уборную ходил без света.
0: Ты еще на 9 этаже.
1: Да, я пешочком, вот, понимаешь, это...
0: Спустился.
1: Что самое интересное, об этом не предупреждают, это вот я к чему могу хочу сказать. А холодильники-то размораживаются, а там вообще как бы продукты.
0: Ну да.
1: И, вот. И знаешь, когда холодильник специально не размораживаешь, бытовые приборы могут быстро полететь.
0: Если еще скачок напряжения.
1: Конечно.
0: Да.
1: А это опять по-новому покупать холодильник, потом полностью забивать его продуктами, тоже немножко это, ну,
0: да.
1: Затратно.
0: Вот. Понятно.
1: Да.
0: Доброе утро, достойный этой жизни Антон и какая-то там Эльвира.
1: Осторожней, бро.
0: А Дархан, вот глядя на твое приветствие, я даже не буду озвучивать все твои сообщения. Скажи спасибо, что я тебя еще пока не заблокировала.
1: Элечка,
0: я даю тебе шанс.
1: Это мои тигры-сурикаты, такие за меня просто.
0: Поменять.
1: Дархан, поменяй быстрее.
0: Поменять приветствие.
1: Я за тебя даже переживаю.
0: Доброе утро, по теме. Антон, как ты? Все хорошо.
1: Ну как,
0: ребят,
1: относительно, кстати,
0: это... Ребят, жизнь всему своему окружению и живет счастливо.
1: А, да.
0: Да, есть
1: вредитель такой. Такой, паразит.
0: Вредитель, паразит мой. Ага. А по теме не знаю...
1: Смотри, как звучит красиво. Паразит мой.
0: По теме не знаю, что говорят про Кыргызды, но там супер воздух. У нас там дом, летом там живем. Сейчас живем в городе там. В городе купили, чтобы жить рядом со школами. Вот видишь?
1: А вы кучеряво живете просто.
0: А в Кыргызды живем вторник и с пятницы по понедельник. Новые хороши тем, что новые и все. Новые хороши тем.
1: Новые дома хороши тем, что они новые, вот, наверное, говорят.
0: Да, но это у тебя есть возможность купить и дом,
1: прикинь, да и квартиру. Значит,
0: и квартиру. В Кыргызды не дешевые дома, очень даже не дешевые.
1: Да, но так. Классные. Вот знаешь, вот хозяйка, еще же знаешь, некоторые как думают, частный дом, но... Частный дом, он тоже дом-дому рознь. Ведь бывают большие двухэтажные, а бывают одноэтажные, например, ну, немного там, как, да. Небольшая территория, где-то в 4 комнаты, да, допустим, да как квартирка. Mm-hmm. И у тебя небольшая прилегающая территория. Вот у меня у знакомых есть такой дом.
0: Да.
1: Здорово, классно. Но все равно это
0: же тяжело. Ну вот смотри, им приходится жить здесь в квартире, потому что здесь школы рядом.
1: Да.
0: Но почему в Кыргызды нет школы рядом? Я не понимаю.
1: Ну, потому что все равно это, не знаю, там, мне может кажется, быть, может какой-то быть, районный, это... районная может школа
0: быть,
1: есть.
0: Может быть, там все это развивать, может быть, там открывать частные хорошие школы, да, там допы какие-то, секции спортивные, чтобы потом
1: преподавать
0: все...
1: танцы,
0: да,
1: поеду туда.
0: Потому что просто доехать до Кыргызды, это просидеть в двухчасовой,
1: да.
0: В трехчасовой пробке. Вот и все.
1: Особенно
0: Тимур
1: с пробками
0: пишет,
1: сейчас,
0: которые... Тимур, да. Я тебя блокирую. Доброе утро, только сейчас понял, что Эльвира похожа на Алену Блин. Сделайте на нее косплей, пожалуйста. Пришли свою фотографию, Тимур. Для тебя все толстушки на одно лицо, да, я смотрю. Это такой, знаешь, жировой расизм. Что это вообще, Тимур?
1: Я бы сказал, Эля, массовый. Почему массовый? Потому что ты шутишь над ее массой.
0: Что за бред вообще, Тимур? Посмотри на себя, ты-то на кого? Дай мне свою фотографию, я скажу, вот какой тебе косплей сделать. Вообще, вот поражают такие идиоты. Всем привет, доброе утро. Слава богу, у нас есть квартира в центре, и я очень благодарна за это. А теперь моя мечта, свой домик за городом, как дача. Место, куда можно приезжать всей семьей, отдыхать душой и наслаждаться жизнью. Понимаю, что все это требует больших денег, а значит, нужно много работать. Дай бог нам заработать на все наши мечты. Так что пахать и пахать. Ну, кто-то особо не работая зарабатывает, да, ребят, не напрягаясь. А вот кому-то кто-то пашет всю жизнь, и ничего у него нет.
1: Это да. Вот я тоже, знаешь, хозяйка, вроде бы ты работаешь, да, все честно, да, там откладываешь, и, ну, все равно бесполезно.
0: Да, да. Доброе утро. Раньше мы жили на Сейфуллина Сатпаева в обычном 9-этажном доме. Вроде нормально, сейсмоустойчивый, качественный. Но лифт почему-то находится на полэтажа выше. Вот чтобы пройти к лифту, надо подняться по ступенькам. С коляской я замучилась. Переехали в новый ЖК. На съемную. Вот это кайф. Ключом не пользуемся. Везде Face ID. Дверь на коде. Двор новый. Но мы просто снимаем. Такое вот. Да, да. Мы 10 лет строили дом в Кыргызды. В Кыргызды хотели строить, но не построили. А те школы, которые есть, полные. Вот, ну вот надо, мне
1: вот,
0: кажется,
1: переполненные,
0: там,
1: да, просто, понимаешь,
0: чтобы те, у кого дома, чтобы они просто не заезжали в город, а спокойно могли детей отвозить у себя, там, отводить пешочком.
1: Ну, это примерно на Урысбайский район, я примерно понимаю, да, то есть, ну, знаешь, у кого есть дома, все равно приходится ездить им, потому что, ну... Вдруг
0: да.
1: Школа,
0: угу.
1: А я вот послушал, просто у меня, конечно, нету, да, там, детей, школьников, но я послушал у своих знакомых, да, как школы сейчас переполнены, там, по 13 классов, я вообще не...
0: Вот...
1: У меня никогда дальше буквы Е не заходило, то есть А,
0: да.
1: Б, В, Г, Д,
0: да.
1: Е,
0: но
1: все.
0: Но тогда столько и людей здесь не было в Алматы.
1: Я понимаю,
0: да,
1: ну,
0: да.
1: Как-то, знаешь, еще, я помню, 25 человек в классе, это уже много было. То есть 21 был, это, ну, как бы
0: да.
1: Нормальное, то есть
0: да.
1: Количество
0: да.
1: людей.
0: У нас
1: а сейчас,
0: в классе,
1: да.
0: Вот моя дочка пошла в первый класс, 35 детей.
1: Я
0: в
1: шоке,
0: класс.
1: Вот, я тебе
0: 35.
1: О чем и говорю.
0: 35.
1: То есть...
0: Ребята, это очень много.
1: Ты понимаешь, когда говорили, вот у меня в школе, в Тастаке, да, когда говорили А, Б, В, Г, Д, Е, у вас есть Е-класс. То есть
0: да.
1: А, Б, В, Г, Д всегда были. Вот 4 класса, то есть там, и там по 20 человек. Вот были школы. И я сейчас как бы, ну, понимаю, что город растет, и вообще со временем вся страна
0: да.
1: растет, да. И я просто поражаюсь, как это тяжело.
0: Доброе утро, достойные этой жизни. Вот Дархан поменял свое мнение. И достойная Эльвира, королева эфира. Я за квартиру, я вообще и я вообще не хочу дом. Неохота дом. Я 20 лет прожил в доме и знаю там просто так не полежишь. Всегда нужно что-то делать. И тем более не люблю такое. Руки не с того места растут. Но жена всегда хочет только для того, чтобы звать друзей и жарить шашлыки.
1: Ты знаешь, вот для этого вообще классно. Вот я опять же таки, хозяйка, всегда мы как представляем люди, которые имеют квартиру? Куплю себе частный дом, буду шашлыки жарить, буду там какие-нибудь, буду ходить в трусах, ну, примерно, да, по своей территории.
0: Да, да.
1: Вообще все не так. У меня у товарища тоже есть частный дом. Он говорит, Антон, я первый год ничего особо так не делаю. И то, каждый год что-то делаю. Первый год я решил просто уже немножко отдохнуть. Нету времени в частном доме что-то не делать. То ты баньку достраиваешь, то ты газон, то ты бассейн там. Ну, все равно, как бы хочется
0: чистить, облагораживать.
1: Чистить, облагораживать. Да. Держать это все, опять же, таки в форме, чтобы все было нормально. Там растения посадить, потом их там, я не знаю, выкорчевать, потом обвять,
0: да,
1: что удобрить.
0: Да, ну это понятно. То есть, но я еще про то, что вот, например, даже берешь какую-то доставку, заказываешь, и там всегда только указывается квадрат вот в черте Алматы.
1: Да.
0: А те владельцы частных домов они чуть за городом. Почему там нету этих крупных супермаркетов? Чтобы там тоже была доставка. Понимаешь, все вот все построено, все вот приближено к центру города.
1: Ну, понятное дело.
0: Притом при всем, что Алматы не совсем рассчитана на такое количество людей.
1: Это да.
0: Вот, пожалуйста. Доброе утро, Васаби Шоу. Конечно, частный дом лучше, чем квартира. В квартире все-таки стены давят. А я жил в частном доме с рождения до 22 лет. И уже живу 17 лет в квартире и никак не могу привыкнуть. Хочется частный дом, но позволить его не могу. А по поводу 9-этажек, в которых живет Антон, они тоже крепкие, выдержат большое землетрясение. Но если не выдержат, то Антона найдут первым, потому что он живет на 9-м этаже.
1: Это да, это факт.
0: Вот Антон так и думает.
1: Я так и думаю, да.
0: Да, да. Но вот знаете, вот, ребят, вот Антону квартиру оставила мама. Вот я задумываюсь, вот кем надо работать Антону?
1: Да.
0: Вот он зарабатывает всю жизнь честным трудом. Вот он работает там на радио, да? Он проводит какие-то шоу-программы, он что-то там продавал, в магазине где-то работал.
1: Да. Педагогом
0: на заводе, танцев. Да, на заводе пельмени,
1: манты, да,
0: манты, лепил. Манты, пельмени лепил.
1: Был.
0: Охранником был. Потом, значит, он преподавал танцы детям.
1: Да.
0: Вот, ребят, и он бы никогда не
1: вот,
0: накопил бы на квартиру
1: никогда.
0: В Алматы.
1: Таким...
0: Никогда, ребят. Вот если бы ему мама не оставила, да?
1: Да, и то с братишкой
0: сейчас,
1: там, да.
0: Да, с братишкой. Получается. То есть сейчас все равно у них есть какой-то старт. Даже если они эту квартиру продадут, они хоть в ипотеку, хоть что-то себе
1: ну, хоть
0: что-то, могут
1: как-то
0: купить.
1: Можно попробовать. Да,
0: да, пусть и в отдаленном районе,
1: честно,
0: да?
1: Честно, так я не знаю, как бы я
0: а
1: жил.
0: Вот с нуля, вот
1: я
0: с нуля,
1: им благодарен родителям, ну вот маме, родителям, бабушке, да, что они
0: да,
1: так позаботились.
0: Оставили тебе.
1: Да, что, ну, не с пустым углом, понимаешь? А так бы я, честно, я даже не представляю, как это возможно.
0: Я тоже. Так, за домом ухаживать надо, снег убирать, сажать что-то, поэтому дом не мое. Кстати, заметили, что свет часто отключают в Алматы. Сейчас же вот ремонтные работы идут, да, все тут.
1: Знаешь,
0: тут,
1: у меня единственная, Элечка, знаешь, надежда, что когда-нибудь, какой-нибудь вот, ну, все-таки у нас же много наших слушателей, которые, ну, например, башковитые, там, умные, хорошо
0: да,
1: зарабатывают.
0: Умеют зарабатывать.
1: Да. И у меня вот единственный шанс, это если один из наших слушателей когда-нибудь такой, подтяну-ка я Антона к себе. А что, пацан старается, там, шел к успеху всю жизнь, не получается. Подтяну-ка его, а он олигарх. Вот единственный,
0: олигарх.
1: Ну это знаешь.
0: Но он же поймет,
1: знаешь, что
0: ты
1: что моя мама бы мне сказала. Да ну прям, 10 лет приходи безответственный. У меня, знаешь, что мама сказала? Мечта дурака найти полный кошелек денег. То есть такого, ну, тоже это, знаешь.
0: Это на
1: твое
0: будущее предсказывало же.
1: Ну да, это так себе вариант.
0: Ты примерно этого и хочешь.
1: Ну, хотелось бы.
0: Доброе утро, королева Эльвира и падишах Антон. В ЖК никогда бы не взял квартиру. Причины. Слышимость. Многие ЖК очень сильно нагреваются летом, хотя и зимой. Минусы советских квартир. Нету парковок. Второе, могут снести. Взял частный дом в том году, конечно, тоже могут снести. А в этом продал квартиру. Устал делать ремонт соседям. Были проблемы с трубами по всему дому.
1: А, бывает, есть такое. Смотри, есть падишах, а если ко мне обращаться, то, наверное, скорее всего, через букву «Т». Падишах.
0: Падишах.
1: Те, кто над кем потешаются.
0: Доброе утро. Идеальный вариант. Частный дом в развитом районе. Компот, Медеуский район, но цены космос. Да,
1: цены космос,
0: а еще там, помните, кто-то жаловался, что частные дома пойдут под снос?
1: Да.
0: Да, вот было такое, да?
1: Можно посмотреть, где-то есть, оказывается, обустройство Алматы. Есть, ну, какой-то специальный сайт, где можно посмотреть, где, когда, в каком времени.
0: Мне кажется, знаете, чем удобна квартира? То, что ты закрыл и отправился в отпуск. А, например, частный дом, вот как ты закроешь?
1: Надо охранять, чтобы кто-то у тебя там жил, может быть, присутствовал, да, как-то.
0: А мы же не в Америке живем, где без забора все дома, и соседи могут увидеть, как кто-то к вам заходит на вашу территорию. Там же по этой причине заборы ставить нельзя в Америке. Потому что, ну, как бы все могут увидеть, все твои соседи на твоей улице, они увидят, как твой дом грабят, например.
1: Да-да, я понял, о чем ты.
0: Понял,
1: говоришь. Лужайка, да?
0: Да,
1: вот да, это,
0: все да, видно, да, все да, там, как бы, на, такое, открытое пространство. А, вот, а у нас же забор, и за забором там неизвестно, кто-то возьмет, перелез через забор или делай, что хочешь.
1: Давай возьмем, вот, и смотри, в продолжение недвижимости вот эту тему, хозяйка, я тебе скидывал, да, я где-то новость в Астане. Девушка сейчас судится, женщина, с одной, как арендодатор, с...
0: Квартиранткой судится.
1: Квартиранкой, да. Так. Она к ней заехала в июле месяце с 8-летним ребенком. Женщина сама, арендатор, точнее, да, правильно я иногда путаю?
0: Она хозяйка квартиры
1: живет в Алма-Ате, да.
0: Да.
1: Там помогала ей 21-летняя дочь составить документы.
0: Так.
1: В общем...
0: Не могут выселить квартиранку.
1: Не могут, вот, да. И когда они называются...
0: Потому что она еще и с ребенком. Да, если нет. Она еще с ребенком прописалась, нарушаются права ребенка.
1: Да, ну, да? Нет, смотри, но там было, что она будет оплачивать, а та не оплачивает.
0: Да, и многие пользуются.
1: Да, и смотри, этим. Называют их, знаешь, как-то вот, как-то даже уже... Там, термин таким людям, которые присваивают. И над...
0: А знаешь, просто надо было грамотно составлять договор, платить налоги. Мне кажется, это для этого.
1: Я не знаю. Там, в общем, ну, ты потом, когда будем в новостях обсуждать, посмотрим.
0: Ну, если ты не знаешь этой новости,
1: зачем ты берешься? Хозяйка, я к тому, что, подожди, ей в итоге где-то женщина заплатила за 2 месяца. Она живет с июля месяца, и еще пока идет разбирательство до Нового года, она будет жить без...
0: Да.
1: Понимаешь, то есть...
0: А суд будет длиться минимум там 3 месяца.
1: Вот, смотри, опять же таки, прикинь, человек, вот бывает иногда, я понимаю, ты с ребенком, но она потом там, ну, в паблике пишется, что она и юристом, и она хотела встречное заявление показать.
0: Да, нам же писал такой слушатель, он тоже не мог выселить целую семью.
1: Да, то есть какие люди бывают иногда непорядочные, вроде бы ты ей помогаешь, и вроде бы где-то вошел в положение, а потом ты еще и своего же жилья... И не можешь...
0: Да. Частный дом, вот пишут, это хорошо, но в гости, если не ездить. А так бесконечная работа, опасность, ограбление, коммунальные расходы, то же самое, что и в квартире. Брать нужно, наверное, таунхаус клубный. Сам живу на Ремизовке, в квартире, очень здорово, и бассейн есть, и летняя, и территория большая. Есть бассейны, есть летние. А, вот, бассейны есть летние, территория большая, и к садику, к школе рядом. Но жена все равно хочет частный дом, а я нет, я не хочу. Ой, все, написали намного.
1: А вот, я подожди, хочу,
0: Тосечка.
1: Как ветер
0: Антон,
1: петь.
0: Антон, это оккупасы, как
1: оккупасы,
0: в Испании.
1: Оккупасы, их называют. Вот, я забыл это слово.
0: Но это же, почему так происходит, ребят? Это же сделано так, прописано, по-моему, мне кто-то говорил, не знаю, могу ошибаться.
1: Так.
0: Для того, чтобы владельцы квартир, когда сдают квартиру, платили налоги, и для того, чтобы все это было официально, то есть был официально заключен договор.
1: Понял,
0: если ты его не заключаешь, не платишь налоги, то
1: так,
0: вполне возможно, ты нарвешься
1: на
0: оккупасов.
1: Все. Я понял, то есть некоторые люди бывают, некоторые граждане не настолько порядочные, что они договор не составляют, да, чтобы
0: договор,
1: чтобы платить налоги государству.
0: Чтобы вообще не платить налоги.
1: Ну вот. И
0: понимаешь,
1: вот вам, пожалуйста,
0: да?
1: тогда...
0: Вот, например,
1: нет.
0: Есть у тебя там 4 квартиры, ты их сдаешь, налоги не оплачиваешь, а как будто бы они на тебе числятся,
1: нет,
0: и все.
1: Хозяйка,
0: возможно,
1: когда,
0: это так
1: когда
0: сделано.
1: Вы такие недобросовестные граждане,
0: вы
1: тогда не вопрос, пожалуйста.
0: Я
1: как бы сами виноваты. А тут в данном случае, ну я не знаю, я вот насколько читал эту новость, там женщина просто, почему мне стало так, я за нее переживать стал. Она говорит, все полностью было составлено, все правильно договор, но вот
0: там
1: в такой
0: ситуации. Там, наверное, какая-то лазейка
1: видимо,
0: была,
1: какая-то
0: да?
1: была.
0: Угу.
1: Да.
0: Доброе утро, драгоценная и восхитительная королева Эфира Эльвира и какой-то там полусеребряный король Антон.
1: Полусеребряный.
0: Тебя когда-нибудь так называли? Ребят, какие вы только прозвища нам не даете.
1: Вообще, ага. Это, знаешь, пол меня пойдут на переплавку пуль против оборотней.
0: Вампиров-оборотней,
1: да.
0: Хотелось бы жить в частном доме, но как вспомню, сколько нужно труда туда вкладывать. Зимой уборка снега, осенью и весной листья, летом траву.
1: Это да.
0: Выберу квартиру там попроще. Доброе утро. Живем в городе Алматы в частном доме Рыскулова Саина. В доме классно. Баня, огород, шашлыки. Но гости бесконечно приезжают. Получила дачный участок от государства. 12 соток в городе Петропавловск. В планах переехать.
1: Я вот тоже жду, я же тоже встал на очередь на землю.
0: Так, Антон, в какой школе вы учились? Я в 34-й.
1: Я в 35-й. Ага. А по потом, теме... когда переехал в 58-й.
0: А по теме хочется дом, но приходится в квартире. Все рядом. Вот видите, вот почему,
1: соседи,
0: почему все так устроено, что вот если ты живешь в квартире, то у тебя будет все рядом. Только ты купил себе частный дом, чуть отъехал от города, там уже рядом ничего не будет. И тебе придется сидеть, пихаться в этих пробках и доезжать до этого пункта назначения.
1: Ну, хозяйка,
0: к которому
1: я...
0: ты подъезжаешь, а парковок нету, ребята. Ты идешь на третий, на пятый, на десятый круг.
1: Хозяйка, я тебе скажу так. Когда-то, если я сейчас не ошибаюсь, в 88-м году, когда мы переезжали с Ленина Курмангазы в Тастак, моя мама так плакала. Она говорила, это конец города, это край города. Я сейчас просто смотрю на это время.
0: Да.
1: Край города уже давным-давно увеличился.
0: Не край города,
1: то есть, понимаешь,
0: да.
1: Когда кто-то, у меня есть знакомые, говорили, которые говорят, раньше вот за Сайно там были кукурузные поля.
0: Да.
1: То есть трамвай ходил только до туда, одна трамвайная линия. Ребят, я вам скажу так, инфраструктура и город расширяется. Рано или поздно, мне кажется, обязательно будут и школы,
0: вот
1: и
0: смотри,
1: садики
0: ты,
1: рядом.
0: Ты вот уже неоднократно сегодня сказал, проспект Достык ты называешь Ленина.
1: Да,
0: ты видел, какой был скандал в... Трец.
1: Нет, ты видел? Не видел.
0: А, не видел?
1: Не
0: то
1: видел.
0: Есть ты не знаешь?
1: Ну, я
0: есть
1: иногда,
0: блогер,
1: знаешь, да.
0: Да, мини-кнопка. Но так в основном все вот старые названия улиц...
1: Говорят те, кто здесь родился,
0: да,
1: просто.
0: Да, говорят
1: иногда,
0: коренные,
1: да.
0: Алматинцы, да. И, значит, зовут блогера, там, то есть ее аккаунт, мини-кнопка называется, ага. Она оказалась в центре скандала после публикации о старых и новых названиях улиц в Алматы.
1: Так.
0: Значит, она выложила, что на билборде, там, кажется, вот это Fashion Week.
1: Так, Fashion Week,
0: как, ага. Что-то там будет, вот Fashion Week, осенняя
1: неделя, да,
0: неделя,
1: да, да,
0: моды.
1: Да.
0: Вот, она выложила билборд, который установили по проспекту Достык.
1: Так.
0: По старому Ленина, да? А, значит, она, вот посмотрите, по Ленина выложили мою фотографию. Там ей сделал кто-то замечание, что не
1: по
0: Ленина,
1: Ленина,
0: а по Достык.
1: Ну, да, да,
0: и она
1: верно.
0: Пишет следующее. Хочешь, вот, на, смотри. Она пишет следующее. Озвучивай. Ну, ну.
1: Мне все равно. Ленина, скажу вам еще больше. Мне
0: нет,
1: все
0: она
1: равно...
0: пишет матом. Она говорит,
1: ну,
0: мне
1: да,
0: по.
1: Ну да, я не могу, ну я не... Ты хочешь, чтобы я...
0: Так, нет, ну ты скажи...
1: А тогда она говорит, мне пофиг, ну там не пофиг. Два, Фурманова. Никаких Достык, Назарбаева, Наурзбай, Батыра, Желтоксан и так далее. Истинные алматинцы говорят, Ленина, Фурманова, Дзержинского, Мира, Виноградова, Комсомольская и так далее. И укакайтесь там в своих комментариях. Уа-ха-ха. У нее, мне кажется,
0: да,
1: с головой
0: подожди.
1: Проблема.
0: Вот, видишь, она в такой форме, вот она в такой форме выразилась, очень жестко поматерилась, значит, вот-вот, она выложила изначально вот, вот это, вот «Ура, мое лицо», вот читай.
1: «Ура, значит, мое лицо на билборде по Ленина, поздравьте меня, как, так будто вы моя завистливая, как будто вы моя завистливая подруга».
0: И вот ей сделали замечание, она потом написала следующий пост, да, и, значит, ее отменили, ребята, я была в шоке, в Трец ее отменили за один день. Просто за один день. И что сделали ее...
1: А что, кто она была, что ее не отменяли, просто вопрос.
0: Да, и теперь EFF, Евражин, как это правильно, Тосечка? Тося,
1: ага.
0: Отвлекись.
1: Да-да, извини, хозяйка.
0: Fashion Week, Евразиан Fashion Week, теперь они тут же отозвались, они попросили прощения, они говорят, все, она к нам не имеет никакого отношения, мы удаляем эти билборды, где находится эта девушка, то есть они за один день быстренько от нее как-то вот так начали отнекиваться, все, что она не с нами, мы не, ее не поддержим,
1: да.
0: Ее теперь оштрафовали на 60 тысяч тенге за мат в соцсетях, а другой какой-то там, то ли блогер, то ли кто, общественный деятель, он теперь подал жалобу в прокуратуру на эту девушку, да? То есть, получается,
1: да, да, да.
0: И, возможно, возможно, по слухам, у нее переквалифицируют эту административную статью в уголовную. Но это, опять же, это просто слухи и сплетни.
1: Ну, поживем,
0: но мы
1: увидим.
0: Не знаем, посмотрим. Но
1: да.
0: Как она это пишет, в какой форме, это, конечно, очень жестко, очень грубо, ребят. Вы видели, да, этот скандал? Но я просто впервые увидела, как за какие-то считанные часы
1: секунды, да?
0: Отменили эту девушку при помощи Трец.
1: Ну, всякое бывает. Просто, понимаешь,
0: Антон,
1: смотри.
0: Антон, я
1: да.
0: не понимаю, что с тобой происходит.
1: Да, тут оскорбил человек меня просто, меня
0: где
1: поэтому.
0: Где тебя? Куда ты отвлекаешься? И что, я тебе говорила, не
1: да,
0: читать
1: извини,
0: этот
1: пожалуйста.
0: Планшет.
1: Да.
0: Ребят, знаете, вот у Антона, вот 10 лет я с ним работаю.
1: Да.
0: Если какая-то оскорбляшка прилетает нам, там, на наш планшет, он все, он не может дальше как-то вот вести нормальный эфир.
1: Да.
0: А этот человек слушает сейчас
1: еще
0: эфир
1: и больше,
0: угорает.
1: Да, да, да.
0: Да, он радуется тому, что ты раз и отвлекся. И вот я ему
1: прости,
0: и так
1: хозяйка,
0: машу
1: да,
0: руками, да,
1: да.
0: И так привлекаю его внимание, он все.
1: потух.
0: Все, потух. Нету человека, просто исчез из эфира.
1: Я здесь, я с тобой, извини.
0: Вот, и я вот впервые очень сильно поражена тому, как быстренько ее отменили.
1: Во-первых, девушка сама заслужила, хозяйка, потому что так говорить грубо, в такой форме. Я вообще не понимаю, почему, знаешь, когда кто-то тебе делает замечание, почему нельзя просто нормально, спокойно, вежливо ответить как-то?
0: Да.
1: Не уподобляться, например, каким-то хейтовым комментариям или еще что-то.
0: Даже если какие-то провокаторы вам пишут. Да. Ну зачем так грубо, жестко отвечать, да?
1: Конечно, вы только потом, знаешь...
0: Кто тебя оскорбил? Да, я прочитаю. Что тут написали? Здравствуйте, хозяйка Эльвира, и у вас Антон, двух слов, как он сидит там еще... И что для тебя? И
1: есть
0: что
1: образование, это скажи.
0: Нет, двух слов связать не может, как он там сидит еще и с вами в паре. У него вообще есть хоть какое-нибудь образование, кроме школы?
1: Нет.
0: У тебя тоже как бы не очень-то с
1: образованием.
0: Да, какое-нибудь образование ты пишешь по-всякому, тоже с ошибками. Ну
1: спасибо,
0: ладно,
1: хозяйка,
0: хорошо.
1: Все, да, за этого хотел. Моя бассейня.
0: Так. Вот, подожди, ты что-то ему начал писать, да?
1: Я хотел написать,
0: зачем
1: да, есть.
0: Зачем вы оскорбляете Тосечку? То, что он двух слов связать не может, он это и без вас знает.
1: Да, так что, что вы паритесь?
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: Умейте с такими талантами еще оказаться
0: пожалуйста,
1: на радио.
0: Пожалуйста, не отвлекайте Тосечку. Вот вы ему это написали, ему стало больно, он отвлекся, и эфир наш вот так вот профукал.
1: Чувствительная душа.
0: Я хотела с ним так от души посплетничать про эту мини-кнопку, а он мне не дал. И все это из-за вашего оскорбления. Разве можно так?
1: Мини-кнопка, ну тоже название, кстати.
0: Все, я сейчас вот... Так, беру и блокирую.
1: Спасибо, хозяюшка.
0: Все, я заблокировала этого слушателя.
1: Вот когда, смотри, когда люди выбирают название аккаунта, почему мини-кнопка?
0: Она так назвалась, и вчера она закрыла свои соцсети.
1: Ну, понятно.
0: Потому
1: я бы тоже
0: ей там
1: закрыл.
0: Столько всего накидали, столько оскорблений.
1: Вот знаешь, смотри, вот мне кажется, люди, которые вот оказываются на билборде, я вот не, ну, во-первых, у меня первый вопрос, почему она оказалась на билборде? Тут ей подарок сделали, или
0: но
1: что?
0: Ну, она, может,
1: такое?
0: Блогер, у нее, может быть, какая-то рекламная
1: хорошо,
0: интеграция
1: хорошо, вот смотри,
0: была.
1: Ну, порадуйся ты так. И тут же сделала, вот смотри, то есть, если ты блогер, да, тебя там напечатали на билборде, классно.
0: Да.
1: Но ты, если вдруг допустил какую-то ошибку, ну, там, и, ну, не то чтобы ошибку, выразила свое мнение,
0: да.
1: И тебе кто-то сделал замечание, что это, ну, напиши, что это просто по-старому, и я вот, ну, как коренная алматинка иногда привыкла так говорить. Я ничего, ну, я ничего конкретного такого,
0: да,
1: кого-то обидеть не хотела, да.
0: Но у нее
1: зачем?
0: Это, вы видели,
1: да.
0: Что она написала? Ребят,
1: а
0: посмотрите
1: это, хозяйка,
0: новость.
1: А это, знаешь, когда так делают люди? Когда они немножко приподнялись и думают, что им все дозволено.
0: Ну,
1: и
0: может,
1: что они
0: она,
1: могут...
0: она так еще,
1: да.
0: Знаешь, что она так хотела показать, что вот я,
1: она,
0: в отличие,
1: да,
0: от вас, коренная,
1: да,
0: алматинка.
1: Ты, вот, во-первых, я вот, знаешь, как сам, как коренной алматинец, в этом, да, увидел наоборот такое, знаешь... про себя самого унизительное действие. Ну, зачем ты так себя вела, да? То есть,
0: да,
1: ты же тем более девушка. Зачем так выражаться?
0: А вот, ну, это было зря с твоей стороны.
1: Нет,
0: и что, что
1: нет,
0: девушка?
1: То, что нет. Ладно, нет, я к тому, что вообще девушки, ну, то, что так материться, ну, как бы вообще
0: а
1: не
0: непригоже. А почему девушке нельзя,
1: ну, я не знаю,
0: а мужчинам
1: мне кажется,
0: можно?
1: Девушки...
0: Мне кажется, всем нельзя.
1: Нет, всем нельзя, однозначно. Но девушки как-то, вот знаешь, в моем понимании, вы светлее, вы нежнее, вы добрее, вы гораздо лучше мужчин, понимаешь? Вот в чем вопрос.
0: А, то-то-то.
1: Да, я только по этому поводу.
0: Подожди, Тося, мы 37 минут в прямом эфире, мы даже песню не ставили.
1: Ну, я же два слова связать не могу, поэтому тебе приходится... Тащите эфир.
0: Да не, неплохо ты сейчас связал.
1: Вот-вот, спасибо.
0: Нормально так.
2: Осень. Время, когда может быть грустно без причины. Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит.

0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби.
1: Ребята, мы продолжаем. Я перехожу к вашим сообщениям, мои любимые.
2: Чего ты меня дергаешь, я хотел сказать? Ты не давала.
1: Просто я очень хорошо тебя знаю. Я тебя знаю.
2: Я тебя, конечно, знаю.
1: Так, что нам написали? Адик из Кунаева.
2: О, Кунаев, привет.
1: По теме, имею и квартиру, и дом. Скажу свое мнение. Дом с участком, на котором и баня, и гараж, и зона барбекю, и огород. Летом устанавливаем бассейн.
2: Так.
1: Содержим собаку и кошечку, воля вольная. Квартира в муравейнике, шумоизоляция слабая. В частном доме, не скрою, работы хватает, но это по-своему приносит удовольствие. Всем мира и добра от Адика Сконаева. Пришло сообщение. Не, ну, конечно, все будут голосовать за то, что хорошо, когда и квартира, и дом. Но все-таки у нас тема звучит следующим
2: квартира
1: образом.
2: Квартира или дом, да, давайте или все-таки выбрать. Да. Даже вот, знаешь, я хотел бы обратиться к слушателю, облатиться. И облатиться тоже. У кого...
1: Так все-таки зачем мы заблокировали того слушателя?
2: Ну, я сейчас разблокирую, подожди.
1: Не надо никого разблокировать.
2: Я обратиться, знаешь, у кого есть дом и квартира, вы очень классные. Но вы же тоже понимаете, где вам тяжелее, или вот если бы отобрали у вас одну из ваших недвижимостей. Какую вы бы оставили, например?
1: 3 года, как между домом и квартирой. Выбрали квартиру, потратились на шумоизоляцию. Разговоров, криков, музыки не слышим. Но топот замечательных соседских детишек все равно остался.
2: Топот.
1: В остальном кайф. Пробник дома, кстати, у нас тоже есть. Дача называется. Шашлык был 2 раза за сезон, баня 1 раз. Потому что всегда какие-то движения. Дом достроить, там покрасить. Постоянно какая-то возня. Привет из Кокшетау.
2: Кокшетау, огромный вам привет. Пробник дома, классно звучит. Кстати, да, я тоже бы хотел дачку какую-нибудь.
1: После
2: себе.
1: Моего сообщения и вашего обсуждения по поводу приобретения квартиры самостоятельно, я приобрел квартиру в 2019 году в ипотеку и рассчитался за нее только в 2025 году, в сентябре. Уже год без кредита и ипотеки. Очень рад, но чувствую, скоро залезу опять в этот дом. Потому что нужен дом, чтобы расширяться, так как семья растет, места в двухкомнатной квартире для 4 человек очень мало. Ребята, мы однажды искали однокомнатную квартиру, я была в шоке. Ребят, когда мы ездили, смотрели с супругом, вот несколько лет назад, однушку в Алматы мы искали. И мы приезжали на смотрели квартиры, и я была поражена. Ребят, по 5, по 6 человек живут в однушке.
2: Да, если не больше, поверь мне.
1: Ребята, я в шоке.
2: У меня, знаешь, есть соседи, вот они живут в однокомнатной. Когда к ним приезжают родственники, их много приезжают родственников. Потому что, ну, я скажу так, они, чтобы поместиться там по очереди, дома находятся. То есть некоторые раз там стоят в подъезде разговаривают, то есть эти зашли. И я просто поражаюсь, как они помещаются там.
1: А поэтому вот у меня вот такие отношения с родственниками. Мама моего супруга,
2: так.
1: Она вот, когда мы поженились, она так, знаешь...
2: Вскользь пробросила, да?
1: Нет. Она сказала, что теперь зачастит к нам. А? И вот она вот взяла свою дочку, они приехали. Мы их у нас встретили, но я сняла им отдельно квартиру.
2: А, ну понятное дело,
1: потому что у нас тесно.
2: Слишком много, конечно.
1: А она на это оскорбилась. Она сказала, что когда ты по-настоящему любишь там свою маму, свою родню, надо потесниться, надо. Она говорит, вы просто накидайте вот так вот на пол корпешек.
2: Корпешек, да, я
1: и
2: понял.
1: Мы все, вот, мы же знаем, да, ребят, мы все
2: штабелем,
1: штабелем. Говорит, мы ляжем. А я ей сняла классную квартиру, где для нее отдельная спальня. Отдельная спальня для ее дочери, да? Пожалуйста. Потом у нас режим совершенно
2: один
1: другой.
2: Один у них другой,
1: мы ложимся спать рано. Вот сейчас, когда школа, мы ложимся спать в 8:30, ребят. 8:30 в 9:00 мои дети спят. Оба.
2: А как же спокойной ночи, малыши?
1: Вот, они спят. 8:30 у нас отбой. Вот. И тогда она приехала как раз, когда у нас было это школьное время.
2: Да.
1: А они до часу ночи, значит, там общаются, пьют чай.
2: Потом...
1: Они только готовят бешбармак к полуночи, понимаешь? У них свой режим. Я им сняла отдельно квартиру в нашем же дворе, в нашем же ЖК. То есть вот мы... И вот в 5 метрах она.
2: Я тебе объясню, почему.
1: И она обиделась очень сильно.
2: Ты лишила вот этой романтики, когда дети лежат все на полу.
1: Наши отношения как будто бы немножечко не заладились. Да, подухудшились только из-за этого. То, что я потратила на съемную квартиру 300 тысяч тенге за 5 дней, это ничего страшного.
2: Да, вот смотри, я хотел тоже.
1: Если она тратится, есть у нее деньги, да, потом она... Да замолчи ты.
2: Ладно. Я просто хотел тебе комплимент сказать, что ты наоборот из уважения сделала гораздо круче.
1: Да, но она посчитала, что я ее не уважаю, но я ей не стала доказывать обратного.
2: Ты вообще никому
1: да,
2: ничего не доказываешь.
1: Да, потом спустя полгода она приезжает, еще там раз. У них была подготовка к свадьбе, и она приезжает уже, там их шестеро человек.
2: Так.
1: Они приехали сюда там на барахолку набирать там ковры, что-то золото. Вот, они приезжают, она говорит, не снимайте нам квартиру, Эльвира должна встретить нас достойно у себя в квартире и там же уложить спать. Не позорьте меня перед моей роднёй.
2: Да?
1: Да, да.
2: Интересно, как оказывается.
1: Ну вот, ребят, ну...
2: Ну да.
1: Возможно, я... сейчас вот то, что я говорю, да. У всех у вас, я понимаю вас, очень смешанные чувства на то, что я сейчас вот говорю.
2: Угу.
1: Кто-то говорит, вот какая
2: ну,
1: она,
2: да,
1: вот
2: да,
1: я
2: да,
1: бы
2: да.
1: тоже, да, если вы там являетесь енешкой, вы сейчас меня осуждаете. Если вы являетесь там келинкой, вы, возможно, меня поддерживаете, да, кто-то нет. Я не знаю, возможно, я вас сейчас вызываю такие смешанные чувства.
2: Бурю разных эмоций.
1: Да, но, ребят, я считаю, что у меня... Муж, двое детей, у нас как бы небольшая квартира.
2: Я знаю,
1: нам
2: да.
1: самим тесно.
2: Я до сих пор не понимаю, как они там помещаются.
1: А там приезжает шестеро взрослых людей и двое детей. То есть их шестеро взрослых и два ребенка.
2: Ну
1: и
2: куда?
1: Она говорит, мы будем у вас пару дней. Ну что вы, две ночи нас не потерпите. Мы просто штабелями ляжем. Зато
2: сэкономим.
1: Вы покажете. Нет,
2: а,
1: нет, Антон, стоп.
2: Ага.
1: Зато вы покажете, то есть она говорит моему мужу со своей женой,
2: так.
1: что вы меня уважаете.
2: Ну давай тогда тебя одну мы примем, остальные пусть в другой квартире. Ну, если так настолько надо.
1: Понимаешь?
2: Да.
1: И вот, я сказала нет.
2: Я понял.
1: Я сказала нет, на что она обиделась, и она даже не стала. Как-то куда-то ехать. Они взяли, собрались и поехали к другой родственнице, у которой там ближе к Аскелену, частный огромный дом, там 10 комнат. Они поехали туда. И она демонстративно туда поехала. И демонстративно потом она уже со мной не встречалась. И не встречалась с моим мужем, который очень любит маму.
2: Но если 10 комнат или одна комната,
1: да,
2: разница же есть.
1: Он очень сильно любит свою маму. И он очень сильно переживал.
2: Да,
1: он как между двух огней.
2: Да, да, да.
1: И он хотел с ней встретиться. А она делала вид, что ей некогда. Ей некогда, некогда. Когда, вот.
2: Ну, мамы умеют заставить детей вогнать
1: чувство вины,
2: чтобы потом ты еще думал,
1: да,
2: что я виноват.
1: Да, потом она ему писала, да, что я тебя растила, я вот не ожидала, вот взял...
2: Эти манипуляции вот, видели, плавали.
1: Да, значит, взял себе жену, теперь вот ты на ее стороне. Ну,
2: и что самое интересное, вот, они пожалуйста. Же как-то работают потихонечку, так оттуда.
1: И вот как это делают мамы, они так вот аккуратненько, ну, да, так обрабатывают. И он реально чувствовал себя виноватым.
2: Поверь мне,
1: но
2: я до сих пор себя чувствую виноватым.
1: У меня муж не агрессивный, не истеричный.
2: А, да.
1: Он ни слова мне не сказал. Он не говорил там, из-за тебя моя мама со мной не общается, из-за тебя. Он все понимает прекрасно. То есть как бы наши отношения с ним, они никак не испортились.
2: Не пострадали.
1: Но его отношения с ней, они были подпорчены. И потом она уже с ним... И вот по сей день вот такие вот у них общения.
2: Натянутые,
1: они, да.
2: да,
1: не особо общаются. Не особо общаются, да.
2: Ну, ты знаешь,
1: и
2: это
1: все
2: это выбор
1: началось
2: каждого.
1: Из-за этого.
2: Ну, знаешь, вот что самое интересное, я, конечно же, все прекрасно понимаю. Я уверен просто, хозяйка, в тебе, что был бы у тебя большой дом, ты бы всех приютила туда, я не знаю, всех родственников
1: нет,
2: со всех.
1: Вот поэтому,
2: да.
1: То есть нет, ты меня не знаешь.
2: А нет, если бы у тебя большой дом,
1: нет,
2: бы
1: подожди,
2: не приютила
1: подожди,
2: бы.
1: Ты меня не знаешь, поэтому я не беру большой дом.
2: А.
1: Понимаешь?
2: Да.
1: Поэтому я не беру дом.
2: Чтобы не приходилось принимать потом, да?
1: Да. Да, все, только поэтому. Потому что я понимаю, там вся родня. И знаете, что меня больше всего бесит? И вот эта вот родня, и их друзья. У нас же лето, время отпусков. Там мы там, ну, там работали там все это время.
2: Мы
1: и
2: писали,
1: них,
2: мы писали,
1: и
2: наши пальчики
1: ребята,
2: устали. Да.
1: Они там шахтеры, у них очень, ну, как бы есть накопление, у них большие деньги.
2: Да.
1: Они приезжают в Алматы их тратить. Но здесь они считают, если есть я, то зачем им тратить деньги на
2: Ты
1: жилье?
2: Ты их должна водить, да.
1: Я должна их водить везде по ресторанам. И так как они приезжают к нам, Алмата же мне принадлежит, ребят, вы не
2: да,
1: знали?
2: Да, да, да, да,
1: я
2: да.
1: же владелец Алматы, вы не знали, да,
2: это
1: ребят?
2: Как?
1: По мнению родственников, я, Алмата принадлежит мне, и когда они приезжают на эту территорию, то есть
2: я
1: на мою
2: встречаю.
1: Территорию, я должна их угощать круглосуточно. круглосуточно. Понимаете, ребят?
2: Пока фоешь.
1: Но это, опять же, по мнению моих родственников и родственников со стороны мужа. Да, и вы же знаете, ребят, вы тоже знакомы с такой ситуацией, когда вот лето наступает, я хочу отдохнуть, у меня тоже у самой отпуск, но у них же тоже отпуск. И, конечно же, классно, когда ты приезжаешь к родственнице, и она тебе там с утра до вечера что-то там готовит,
2: тебе уже программу придумали, да.
1: Возит тебя на чебулаки, куктюбе и прочее, прочее, прочее. Конечно, всем так удобно.
2: Несмотря на то, что у нее, несмотря на то, что у нее заботы и работа также остаются в этот момент, да.
1: Вот, ребят, все высказалось.
2: И понимаешь, еще и нужно ездить же по этим всем локациям, мероприятиям так, вместе с ними.
1: И теперь...
2: никто же не спрашивает, что, а вдруг у тебя врач, а вдруг у тебя еще что-то, да-да-да.
1: Теперь я...
2: персона нон грата.
1: Питбуль в их семье. Это вот...
2: Пуф, я аж испугался, что ты другой. Что-то.
1: А, нет, питбуль, да, кто этот?
2: Питбуль,
1: вот эти
2: питбуль,
1: собаки,
2: да, да, да, да.
1: Злые, которые бойцовые.
2: Да.
1: Вот, я в,
2: ты больше на мастифа,
1: в
2: глазах
1: его семьи и его друзей. Друзья то же самое.
2: Злой питбуль. А, да,
1: да,
2: понятно.
1: Я вот эта та самая, которая вот никого домой не пустит.
2: Ну, это классика.
1: Никого не встретит. Первые два года, я, честное слово, я устала вот этих всех гостей и друзей встречать, как мы поженились, я думала, да, и уже, ну, это недолго было, там, пару раз мы встретились в ресторане, потом я говорю, слушай, они сидят, нет, они приезжают целой семьей, вот приезжают там семеро человек, они приехали, там, у него пятеро детей, муж и жена, и они, отвезите, покажите нам Шамбулак, мы их отвезли туда,
2: да.
1: Ты представляешь, сколько надо платить?
2: Да, я
1: они
2: знаю.
1: Они кассе не подходят.
2: А, это классика,
1: мы же
2: да,
1: в гостях,
2: да.
1: Алма-Ата же твоя же.
2: Да.
1: И они, что ты там рассказывала, у вас там какой-то ресторан, что ты там хвалила у себя в Инстаграм?
2: Да.
1: И я иду, счет приносят, они счет мне.
2: Ага.
1: Ну, они же приехали, так их семеро человек.
2: Ничего себе, нормально так. Я-то еле свою семью так в ресторан свожу, да?
1: Ребята, за 10 лет я со своей семьей на Чимбулаке была, на Чимбулаке... раза три.
2: Я ни разу не был.
1: И
2: это
1: то
2: дорого.
1: Каждый раз там 100-150 тысяч. Когда мы их водили, там 500 тысяч отдали, они с нами сейчас не общаются. А все потому, что я им отказала, что я их не могу встретить. Понимаете, ребят? Как это работает, я не знаю.
2: Я понимаю, так. Нет, я, знаешь, бывает, когда вы заранее там как-то планируете, да, какое-то время
1: нет,
2: определенное.
1: Антон,
2: никогда
1: нет,
2: так не
1: нет,
2: срабатывает, да?
1: Другое.
2: Ну да.
1: Так, доброе утро, я за дом, потому что в доме ты сам себе хозяин, отключили свет, у тебя генератор, отключили воду, у тебя есть накопительные баки, перекопали парковку, а в доме у тебя своя парковка. Но надо сказать, в квартире действительно работы меньше. Так, что еще нам написали? Эльвира, что-то несешь. Так, ну все.
2: Эльвира,
1: ребята,
2: несет то, что у нее есть в сумке.
1: Я несу свой лишний вес. Свои хронические заболевания, ребят.
2: И все это шоу.
1: Всем доброе утро. Переходим в следующий час. Всем доброго утра.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: О, нет!
2: О, да!
1: Я не хочу озвучивать гороскоп. Я терпеть не могу, ребята.
2: Я знаю, хочешь.
1: А я дала себе слово не делать то, чего я не хочу.
2: А ты захоти ради слушателя. Ну, тут всего-то тебе прочитать 6 знаков зодиака. 6 мои.
1: Ладно, овны.
2: Давай.
1: Не торопитесь с выводами и решениями. Спокойный разговор поможет разобраться в ситуации и найти новые возможности.
2: Тельцы. Уделите внимание финансам и домашним делам. Избегайте спонтанных покупок и необдуманных расходов.
1: О, давай я буду вот так гороскоп озвучить, как будто я делаю одолжение.
2: Да, а я как будто такой...
1: Близнецы. Общение принесет интересные идеи, предложения. Что не ясно-то? Будьте внимательны к деталям. Не спешите с обещаниями.
2: Раки. Не принимайте чужие слова слишком близко к сердцу. Вечер проведите с близкими людьми и отдохните от забот.
1: Ой, опять эти львы, давай львов не будем.
2: Ладно, давай. Девы, день подходит для планирования и наведения порядка. Не стремитесь к совершенству, во всем берегите силы.
1: Вот только потому,
2: не
1: что...
2: Не хочешь весов?
1: У весов давай день дальше. Рождения вот сейчас, да?
2: Весы,
1: вот,
2: хочешь ладно, я за тебя? Окей.
1: Давай ты за.
2: Весы, не забывайте о собственных желаниях, стараясь угодить другим. Спокойно отстаивайте свои личные границы.
1: Не, ну подожди, а если ты весов озвучил, тогда и львов уже озвучь, а то они обидятся.
2: А, ну так ладно,
1: львы. Львов я люблю больше.
2: Ваша уверенность поможет справиться со сложными задачами. Не отказывайтесь от помощи окружающих. Скорпионы там, хозяин.
1: Ай, скорпионы.
2: Как раз ты их не очень.
1: А я не люблю скорпионов, давай ты.
2: Давай за тебя. Ваша наблюдательность поможет заметить важные
1: детали. Не, ну ты не делаешь одолжение.
2: Хорошо, скорпионы, ваша наблюдательность поможет заметить важные детали. Не торопитесь раскрывать свои планы окружающим. Стрельцы, новые знакомства и впечатления поднимут настроение. Попробуйте изменить привычный распорядок дня.
1: Козероги.
2: Ну здесь-то это я, можно не без одолжения.
1: Ладно, ладно, вот, сосредоточьтесь на...

0: Хозяйка, я вот уверен, что девы ждали гороскоп. Гороскоп.
1: Все. Все, ребят,
0: дом
1: я не могу.
0: Или квартира.
1: Давайте я лучше перейду к
0: рыба
1: вашим сообщениям.
0: Рыба или мясо?
1: Вот написала нам слушательница Эльвира. Как же я вас понимаю. Моя мама такая же. Была ситуация. Мы жили в двухкомнатной квартире втроем. К нам приехала старшая дочь с тремя детьми. У нее был ремонт, красили пол. И тут другая, вторая дочь решила приехать. Мол, романтика же в одной комнате все вместе спать. Она приехала с двумя детьми. В одной комнате один брат спит, а в другой мы все. Один брат спит. В другой мы все, трое взрослых и пятеро детишек, а мне на работу с утра. Ой, жесть какая. Жесть какая. А, надо было брата куда-нибудь в хостел,
0: да.
1: Хостел, в отель куда-нибудь, я не знаю, в съемную квартиру, а вам разделить эти квадратные метры. А, бодрое утро, наши король и королева. Живем в частном доме, но хочу квартиру. Есть и то, и другое. Муж не хочет в частный дом, но там очень много работы нескончаемой. Причем он вырос в квартире, а я в доме. После свадьбы выбрали дом. Живем на два дома, но чаще в доме. Если с работы поздно едем, то остаемся в доме. Если рано, то едем в квартиру. Поэтому сравниваю на сегодняшний день, что в квартире легче. Напишите программу, где можно слушать ваш эфир с телефона. energyfm.kz, ребят. Слушайте там. Привет, Эля и Антоха. Купили в ЖК квартиру. Район ЖТСУ, но ЖК 2008 года. Из 12 этажей, второй этаж. Спальный район. Стены 45 сантиметров, первый ЖК самые крепкие, живешь как будто один, тишина, школа 5 минут пешком, в фабричном домик с тещей на выходных ездить кайф. Ребята, пожалуйста,
0: очуметь, фабричный
1: Илья написал,
0: этажи, да.
1: Илья, вот другие да, слушатели, да. Ребят, можно без вот этих подробностей?
0: Без воды.
1: Вот мы с тещей там живем, там моя мама, двоюродная сестра, там троюродная, у нее частный дом, а у меня дача, а у меня две квартиры в церкви.
0: Когда я один, вы можете мне писать это.
1: У нас тема звучит другим образом.
0: Квартира.
1: Или частный дом.
0: Просто все, просто можете написать дом. И все.
1: Что вы выбираете? Началось. Она умна, она умна.
0: Сир бы зал.
1: Так, доброе утро.
0: Ари берет, чем и джерри.
1: Остановись.
0: Ну ты же начинаешь, она умна. Сир бы зал, сир бы зал.
1: Еще сколько ты знаешь таких вот
0: приколюшек? Ой, много.
1: Доброе утро,
0: что
1: васабушки.
0: Круче, чем Моника Белуччи.
1: Так, еще. Да.
0: Ну, там многое сразу не приходит в голову. А так...
1: Живу в частном доме с детства. Во время студенчества жил по съемным квартирам. Уже 20 лет живу в частном доме. Для меня лучше частного дома нет.
0: Ой, вспомнил это выражение, сейчас улыбнулся. Что ты ж проты. Да. Вот так вот.
1: Так, что тут еще написано?
0: Это просто раньше было вот так. Да ты крут, как Робин Гуд, а там кто-то раз.
1: Вот,
0: я еще круче, чем Моника
1: Белуччи.
0: По поводу
1: квартиры, чтобы не было...
0: Окупасов.
1: Окупасов? Окупасов. Пишет наш слушатель, я сдаю официальный договор, налоги и все спокойно.
0: Ты знаешь...
1: Надо просто официально сдавать.
0: Окупасы звучит как будто анчоусы или скунсы. Что такое у меня, не знаю, ассоциация.
1: Жил в деревне, работа не заканчивалась. Ремонт круг размером в 5 лет. Ремонт, баня, забор, сарай, другая комната и так кругами. Сейчас живем в городе, все хорошо. Конечно, хочется дом на земле, но супруга говорит, только если все закатать в асфальт во дворе.
0: Слишком много других работ, да, то есть да. Своевременных, то есть сезонных. Например, осенью свое, летом свое. Да.
1: Ребят, давайте прервемся на музыкальную. Чувствую, ну что это?
0: Нормально. Давайте прервемся на музыкальную паузу. Можете этот?
1: Давайте. О, какой красивый мальчишка за окном. Ой, парнишка, мальчишка, говорю. Останови его! Буду знакомиться. Ребята, такой красивый парень за окном прошел. Он так поправлял свои волосы и смотрелся в наше окно. Хержик, дай музыку.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Осень. Утро. Васаби.
1: Итак, ребята, вот нам написали. Привет, друзья. Я пожил полгода в квартире после 35 лет в частном доме и чуть не протрух.
2: Протух.
1: А, не представляю свою жизнь не в частном доме. Купил свой дом. Теперь постоянно что-то делаю. Обожаю это делать у себя дома. И собака у меня большая во дворе живет. И бассейн летом, и газончик зеленый радует глаз. С парковкой проблем нет. Все-таки мне кажется, вот частный дом нужно брать движниковым мужчинам. Таким вот рукастым, хозяйственным.
2: Которые любят что-то,
1: вот,
2: да,
1: например,
2: обновлять.
1: Вот Антошке я бы никогда не посоветовала бы жить в частном доме.
2: Я
1: он
2: бы
1: такой,
2: ничего и не делал.
1: Он очень ленивый в этом
2: это
1: смысле.
2: Да.
1: Да, он не будет ничего там подметать, убирать. Ему это нафиг не надо. Поэтому он бы вот в благоустроенной какой-нибудь квартире, где все за него бы делали.
2: Ну, вот. Что есть, то есть. Нет, люди разные бывают.
1: Да, да, да.
2: Есть
1: да.
2: люди, которые любят что-то там
1: себя никто за
2: чинить,
1: это не осуждает,
2: мастерить.
1: Да,
2: да. Я нет, я сразу говорю, это не я.
1: Я живу на Первомайских прудах. Ашибулак, 13 километров от первого Алматы вокзала. Добираться до туда час. Алматы перенаселена. В Алматы в данный момент живут 3,5 миллиона людей. Но по факту должны жить в районе 900 тысяч. Все просто, работы нету. Люди с регионов бегут в Алматы. Все деньги и работа с нормальной зарплатой только в Алматы. Если бы за тот период 33 года была бы развита инфраструктура в регионах, то все бы не приезжали бы. Вот я не знаю, ну вроде как же и развито, а вроде как-то, я не знаю, все равно тянутся вот к центру. Вот все такое креативное, лучшее.
2: Не, ну понятное дело, это всегда так было и будет.
1: А, доброе утро, после землетрясения продали квартиру. Вот, помните, было землетрясение,
2: да.
1: Ребят? А между прочим, это не шутки, многие продали квартиры тогда, в то время.
2: А ты помнишь, как кто-то хайпанул на этом даже? О, все, следующее землетрясение в октябре у вас будет разрушительное. И все как повелись, все понапродавали.
1: Да, продали квартиру, вот он говорит, купили таунхаус и квартира. И как частный дом живем и кайфуем с террасы.
2: Не, ну таунхаус, конечно.
1: А где хороший таунхаус? Ребят, может мне тоже таунхаус купить? Доброе утро, Багира, Эльвира и Маугли, Антон. Ребята, нас так еще никто не называл. Багира, Эльвира и Маугли, Антон. Ну, я скорее Балу вот этот, да, который?
2: Ну, по комплекции, да.
1: Квартира лучше, все там проще. В доме нужно постоянно работать, что-то делать. Взять только уборку снега зимой. Тот, кто любит пахать по дому, дом. Ну да, это понятное
2: нет,
1: дело.
2: Вот смотри, я даже, вот знаешь, хозяйка, не представляю, вот первый снег выпадает, да? И если ты не успел его вовремя убрать, он же потом, ну как, черствеет. Ну,
1: да, он чуть подтает, а потом там будет лед.
2: И потом тяжело же это, во-первых, надо вовремя все это убирать, да.
1: Так, вот еще доброе утро, любимая Васаби. Дом это классно. Мы смогли продать в Таразе дом во время карантина и купили в Алматы на Коктебе с видом на город по соседству с Беркутом и Аишей. По очень выгодной цене, как продали, на те и купили. Айка из Алматы.
2: А, ну, я думаю, с Беркутом и Аишей там, наверное, цены подороже.
1: Здравствуйте, живу в частном доме, на работу добираюсь час. Нормальные школы далеко, хотя в моем районе и школы есть, и кружков много, но район, контингент, ну, такой себе. Живу в Джетесусском районе. В доме вроде хорошо, но мечтаю жить в квартире. Устала. У меня вопрос к жителям квартирных домов. С чего вы решили, что жители частных домов ждут вас еженедельно в гости? Устала от гостей. Особенно летом. У тебя же бассейн чистый, без хлора. Давай к тебе шашлык. А давай у тебя жара. А можно у тебя в беседке поспать? Холод, Новый год у тебя. Давай. А места же много. Устала. Стала всем говорить, что меня нет дома.
2: Какая она?
1: Вам надо все-таки исключить из своего окружения таких знакомых.
2: Просто смотри, ну, я вот, например, да, то есть люблю гостей. Если строит такой дом, ну, не только для себя, ну, одному как-то шашлык жарить, там, как-то вообще не камильфо.
1: Доброе
2: у меня
1: утро.
2: Бы оттуда никто бы даже...
1: Да хватит, я
2: бы,
1: подожди, не говори!
2: Я бы их даже посадил, у себя бы
1: озвучивай
2: поселил.
1: Озвучивай сообщение.
2: А я ж тебе вот дал еще.
1: Да не надо мне ничего давать, все, он озвучивай.
2: Ну, хорошо, как скажешь.
1: Все, я устала, я вот озвучил, он, а у меня, ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Так могу говорить в эфире только я.
2: Да, я забыл, а у тебя...
1: Я хозяйка, ты нет.
2: А у тебя, у тебя, у тебя.
1: Давай.
2: Гуляют девки, гуляют мужики. Это песня Дуркаева.
1: Давай быстрее.
2: Доброе утро. Однозначно дом. Когда жила в квартире, постоянно было ощущение, что живу в Скворечнике. Вечером в выходные стены буквально давили. Хотелось куда-нибудь выйти, погулять, посидеть в кафе. А это, как правило, означало еще потратить деньги. Переехала в дом, и теперь мой любимый сценарий – заварить чай, выйти на террасу и дышать свежим воздухом. Живу на Кульжинке, в ОАД. Поэтому с логистикой тоже все отлично. До любой части города добираюсь довольно быстро. Для меня дом – это не просто квадратные метры, а другое – качество жизни. А Антон очень классный, крутой. У вас шикарный тандем. Спасибо большое, Юль. Так, доброе утро. Я не знаю, вот сама, скажи.
1: Что такое?
2: Ну, просто я боюсь иногда некоторые слова произносить, а ты можешь.
1: Доброе утро. Понаехавших очень много в Алматы, а мы с Тохой коренные. Ну да ладно, да ладно.
2: Ребята... Коренные тоже выпадают.
1: Ребята, ну вы чего? Нормально же, вот нормально же общались. Ну чего вы сразу? Вот мы коренные, а вы понаехавшие.
2: Смотри, меня еще втянул в свои дебри, подожди.
1: Зато благодаря мне понаехавшей у Антона есть работа.
2: Да.
1: Да, вот, у коренного жителя, между прочим.
2: Смотрите, как коренной гастарбайтер.
1: Спасибо.
2: Шучу, Элечка, я.
1: Да, конечно.
2: Шучу же я, ты-то коренная. О, не коренная, но ты же здесь, все. Гражданинка Казахстана.
1: Гражданинка.
2: Гражданка. Я просто гражданин ИКА добавил.
1: Ты будешь хотя бы хоть когда-нибудь нормально разговаривать.
2: Не буду. Не ожидайте от меня.
1: Забакадыш написал. 12 лет назад переехали в район села Шамалган из Алматы. Это там, где Антон на параплане летал. Ни капельки не жалеем об этом. Да, конечно, далековато. Ну, все, понятное дело.
2: Далековато,
1: вот, да. Ребята, можно без подробностей? Просто голосуйте. Частный дом или квартира? Зачем вот это вот когда-то там я переехал в таком-то году? Тогда-то там еще Антон на параплане
2: хозяйка,
1: летал.
2: А вот знаешь,
1: тогда-то я там сделал предложение. А там мы родили сына и двух дочерей. Но мы захотели еще одного сына, еще одного сына запланировали. Вот это можно без подробностей?
2: Ты, нет, я просто примерно понял, а, где
1: пятница
2: это.
1: Пятница сказывается. Видать, я уже подустала.
2: Нет, хозяйка, всегда ты у вас в пятницу вроде
1: нет,
2: бы...
1: Нет, нет, начитай ну, сам хорошо, сообщение.
2: Хорошо,
1: я устала.
2: Хорошо, хорошо,
1: я
2: хорошо,
1: не
2: хорошо,
1: хочу.
2: Хорошо, хорошо, хорошо. Доброе утро, мои любимые васаби. Вот, хозяйка, смотри, если ты вот так будешь, слушатели не будут писать «Доброе утро, наши любимые васаби». Просто «Здрасте, васаби». Ну, как-то сухо и неприятно, да. По теме хочу сказать, что мне 43 года. Из них полжизни я прожил в квартире, полжизни в частном доме. И хочу сказать, если дом благоустроенный, в нем есть участок благоустроенный, то никакая квартира с ним не сравнится. Летом бассейн, беседка, круглый год баня. Мне не нужно искать летом себе зону отдыха, идти в какой-то банный комплекс. Участок у меня половина заложен брусчаткой, половина застелена искусственным газоном. И есть только кустовые насаждения. То есть уход по участку минимальный. Зимой печка сильно не напрягает, так как стоит печь долго. Долгого горения.
1: Вот, вот зачем
2: просто,
1: вот эти
2: да.
1: все? Давай дальше, ага, другое спасибо. Сообщение. О, ребят, ну пожалуйста.
2: Руслан из семьи, в общем, семьи привет.
1: Руслан из семьи, мы вас очень любим, но, пожалуйста, можно как-то кратко? Ну это целые поэмы читать, ну честное слово, ну достало.
2: Спасибо большое, мне просто приятно. Доброе утро, ребят. После того, как сегодня озвучили все виды деятельности Антона, большой ему респект. Пусть сбудутся мечты. Спасибо большое. Да, куда меня только не пробрасывало. Искал себе просто. А то думаю, вдруг вот все-таки сторожем
1: пока
2: это...
1: меня не нашел.
2: Сторожем быть это мое.
1: А ты знаешь, да. что на всю жизнь васаби останется в твоем сердце?
2: Элечка, я тебе скажу так. Да. Как бы мы с тобой, вот, знаешь, даже вот этот месяц,
1: даже
2: я вот признаюсь, месяц, который был пройден, да, я все, я думал, что все, никогда, никогда, никогда, но знаешь, каких-то проходит две недели, это никогда как-то меняется. Ты меня прости,
1: а что
2: пожалуйста.
1: Я думал, никогда, никогда.
2: Что я никогда не вернусь. Все, хватит, это все, это дичь полная. Нет, я не могу без васаби.
1: Да это просто тебе там рядом сидели, вкручивали, и вот и все.
2: Я вообще просто про себя говорю.
1: Да, про себя. Ну, конечно.
2: Да, здравствуйте, васабушки. Пусть не обижают Антошу, спасибо.
1: А я его не обижаю, а ему все нравится.
2: Камила за меня заступилась. Как можно переходить на личность? Тем более про образование говорить. Какой-то комментатор несчастный. Антоша лучший, но очень умный.
1: Ну все, но ну,
2: спасибо
1: Антон,
2: большое.
1: Ну, ты
2: да нет, заступились, заступились.
1: Ну,
2: что ты, я аж прям радостный. День добрый, жил в квартире
1: а
2: в частном
1: доме. А как это работает? Вот когда какие-то слушатели ругают Антона, другие слушатели за Антона заступаются. А когда я ругаю Антона, все говорят, давай, давай, еще, еще, класс.
2: Топи его, бей! День добрый. Жил в квартире и в частном доме тоже. Сейчас переехали в таунхаус 2 этажа. Просто бомба. 3 сотки и ничего делать не надо. Кроме того, как жарить шашлыки и иногда газон. Алим, приглашаю в гости.
1: Опять вот видишь, опять васаби, ты запрашиваешь.
2: Ну, понятное дело, он говорит, шоколад у него там, шашлыки. Я люблю, почему бы нет? Это ты у нас, знаешь, иногда, Элечка, бываешь так, что не можешь напроситься в гости, ну, там, у тебя...
1: Напроситься? Я никогда не напрашиваюсь.
2: Я вот, видишь, а я напрашиваюсь.
1: А мы завтра, между прочим, идем в гости к нашей слушательнице.
2: Назире, да.
1: Назире, да. Она нас завтра пригласила на вкусный ужин.
2: А помнишь, когда-то мы думали, что, знаешь, на нас посмотрят, как на скоморохов, и больше не приглашают. А вот, видишь, приглашают. Шоу-балет номер два. Выходит. Ой, я хотел сказать шоу. Васаби, привет. Не в обиду.
1: Не в обиду. Кому? Давай, давай, давай, озвучивай. Чего?
2: Я не могу, я не знаю. Вот понимаешь, у меня в голове торможу, потому что не знаю, это можно ли прочитать или нельзя, потому что потом... Так, давай ты первая.
1: А что такое? Что? Я не поняла.
2: Я тоже не знаю.
1: Не в обиду, но это такой колхоз, когда для подмазки, поддержки или по-братски называют человека лев или тигр. Скажи просто молодец, спасибо за поддержку. Слово брат и сестра вообще обесценили. Применяются уже как слова-паразиты. Извините, что не в тему. Хорошего дня. То есть ему не нравится.
2: Это... Я понял,
1: ему
2: понял.
1: Не нравится, когда вот такое отношение, например, ты там кому-то...
2: Ай, брат, тигр, волк, да, там типа...
1: Знаете, ребят, мне что не нравится? Вот мне тоже не нравится, например, когда вот кто-то подходит, незнакомый мне человек, например, и говорит...
2: На ты.
1: Да, на ты сразу подходит там к моему мужу и говорит, брат, помоги мне перепарковать машину.
2: Уважаемый, вот это, я люблю говорить.
1: Ну, не знаю, но это тоже такое, это не всем нравится, ребят.
2: А как, товарищ?
1: Не всем. Кто-то относится серьезно к этому слову. Да. Брат для него — это только тот, кто по крови брат ему, да, например, да?
2: Да.
1: Так это знакомый, приятель, например, да? Человек попросил какой-то помощи без проблем. И почему, когда говорят «брат», автоматически переходят на «ты»? Не говорят же «брат, вы не могли бы мне помочь». Всегда говорят «брат, подойди, помоги мне». «Брат, помоги, там, пропусти меня», например, да? Вот сразу вот на «ты». Может быть, это напрягает нашего слушателя, я не знаю. Кто-то там тебе звонит, у тебя эфир.
2: Ну вот я сбросил специально поэтому, да.
1: Антон, ты лучший радиоведущий. Вы с королевой Эльвирой. Единственные причины к тому, что я включаю радио. Я ненавижу музыкальные паузы, когда вы выходите из эфира. Димаш написал. Так, по-любому честный дом, помните карантин? Вот тогда-то все оценили прелесть дома на земле. Не знаю, ребят, вот у нас был карантин, но нам было в квартире очень даже хорошо. Да, очень даже хорошо. Мы смотрели сериальчики, кайфовали, общались с детьми, играли в настолки, нам было интересно. Доброе утро, Эльвира, королева эфира и дружище Антон. Купил участок в Кыргызстане, строю дом, я обескуражен и счастлив. У меня будет свой бассейн, шашлыки, машина под навесом. Мне нравится заниматься всякими работами по дому, и в квартиру я больше не ногой. Виталий из Алматы написал. Вот я заметила, вот рукастые мужчины, они вот... Вот я обожаю таких мужчин, но почему-то мне такие мужчины не попадались, которые сам дом построят, да? Вот все руками, все починит, все сделает. Вот мне обычно попадались вот бездельники вроде Антона.
2: Я нормально, да. Что? Да. Зато с ними весело.
1: Ну, возможно. Возможно, я слишком люблю веселье, да?
2: Да.
1: Да. Привет, мои любимые Эля и Антон. Я всю жизнь прожила в квартире, потом переехала в дом. Первые полгода я практически не спала по ночам, потому что мне было очень страшно. Все время казалось, что кто-то залезет через окна.
2: Да.
1: Я ходила по дому, как постовой, маршировала из одного угла в другой, высматривала, не пытается ли кто-нибудь к нам залезть. После того, как установили решетки, я успокоилась, поэтому я однозначно за дом. Ой, Назира, это Назира, она написала, наша слушательница, наша подруга. Да, я вот не знала, что у тебя были такие страхи.
2: Да, я
1: там
2: бы,
1: действительно, у тебя
2: понимаю.
1: Такой большой дом, мне бы тоже было
2: я
1: страшно.
2: Я бы немножко тоже, вот знаешь...
1: Вот как-то чувствуешь себя не в безопасности. И, например, в квартире, там быстренько побежала, в магазин куда-то поехала, детей закрыла в квартире, и все, да, нормально, да?
2: Ну, как бы нет, в квартире у тебя, смотри, способы проникновения, это, ну, максимум три. То есть через окна, ну, вряд ли они залезут там на четвертый или какой-то этаж. У меня вот, например, могут еще спуститься с девятого. Ну, я думаю, нафиг, они же не альпинисты. Вот, да. А вот в частном доме ты и так уже на первом. Там что там? Только через забор, ну, перемахнуть каждый может.
1: Каждый,
2: то есть под забором, может быть, даже пролезть.
1: А если это колючую проволоку?
2: Ну, это как-то уже не эстетично для тебя смотрится, что ты живешь за колючей проволокой, понимаешь?
1: А если какая-нибудь красивая колючая проволока? такая вот. А если ее покрасить золотистый, ага, такой?
2: Поставить цвет еще, знаешь, вот так по краям высотки башни такие, да, поставить пертухаев, и они пусть смотрят.
1: Доброе утро, я выберу квартиру, так как там мало работы. Вот многие не хотят просто вообще работать. Ой, мои сладкие! Мне, вот смотри, я возмущалась, и уже пишут просто частный дом.
2: Да.
1: Ребята, ну все, не пишите так. Все, я пошутила. Я не буду злиться. Ладно, пишите, как хотите. Что-то мне уже как-то
2: вот видишь, хозяйка,
1: стало стыдно.
2: Вот знаешь, мне кажется, вот знаешь, могу я тебе сделать не комплимент, не замечание, а просто так сказать.
1: Да.
2: Немножко, может быть, со возрастом ты вот так чуть-чуть на них злишься, знаешь, просто они же любят тебя.
1: Да. Все, ребят, пишите все подробности, все озвучу. Простите меня,
2: пусть
1: пожалуйста.
2: Пусть даже и длинные.
1: Дуру грешную, простите.
2: Понимаешь, вот смотри, а для них вот с утра, они кто-то едет в машине, и написать такое длинное сообщение, тебе вот душу открывают, делятся как со своей.
1: Как
2: а ты
1: себя
2: раз...
1: ненавижу.
2: Не-не, так тоже нельзя.
1: Я ненавижу
2: так тоже
1: себя.
2: Нельзя, благодаря все, тебе они
1: хочу,
2: и пишут.
1: Я хочу уйти.
2: Не надо, без тебя они не смогут.
1: Давай я лучше уйду, не буду портить.
2: Остановись.
1: Доброе утро, хозяйка, частный дом, ура. Вот так написали. Так, доброе утро, Эльвира. Прямого эфира, я Антон. Прожил до 25 лет в квартирах в разных панельных советских новостройках в разных районах. Последние 6 лет живу в своем доме. Разница бешеная. Теперь все друзья с квартир едут ко мне в гости. Нету шума соседей. Музыку слушаю, когда хочу. Делаю шашлык, когда хочу. Вообще, человейники эти, скворечники, не выношу. И вообще, в город сейчас даже не хочется заезжать в эти пробки. Загазованность, вечно недовольные люди. Живу в городской черте в доме.
2: Извините, просто тут лично.
1: Ребят, мы не про сообщение. А в городской черте в доме. Дом — это лучшее место для проживания. Пусть хоть и...
2: Дайте, пожалуйста.
1: Ой, не могу, ребят, простите, у меня истерика. Сейчас я соберусь, простите. Ой, что я тут? Живу в городской черте в доме. Дом — это лучшее место для проживания. Пусть хоть маленький дом, зато на своей земле. Меня прочтите. Прочитала. Ребят, я не над сообщением смеялась, я над Антоном. Тут у нас небольшое... Небольшая авария случилась. Васабушки, доброе утро. Как я по вам скучала. Я все лето не слушала вас, а сейчас такая услада. Обожаю рассуждения Эльвиры. Всегда такие правильные и справедливые выводы. По теме квартира. Удобно расположение, как правило, в центре, чем дома. В доме много хлопот, но в квартирах страшно, землетрясение. Но с другой стороны, если будет сильное, то и в доме не спасешься. Да, ребята, если будет сильное, вы думаете, что владельцы частных домов вы спасетесь? Конечно же, нет. Никто не спасется. Привет, Васаби. Живу в доме, ранее жил в квартире. И в том, и в другом случае есть свои плюсы. Компромиссный вариант. Между домом и квартирой таунхаус. Можно подобрать хорошую локацию, большую квадратуру. Ребята, а ну-ка отзовитесь так. Те, кто в таунхаусах живет. Стоит оно того или
2: нет? Объясни мне, пожалуйста, я вот не совсем разбираюсь. Таунхаус. What
1: такие,
2: is this?
1: Вот, окей, Google, давай.
2: Это двухэтажные домики, да? Ну,
1: двух-трехэтажные,
2: да?
1: По-моему.
2: И там на несколько квартир, да, по-моему?
1: Да. Привет, летом дача, зимой квартира. Вот нам написали. Ну вот многие хвалят таунхаусы, ребята.
2: Сейчас
1: я тут призадумалась.
2: Загуглю, как они выглядят.
1: Так, дом, вот голосуют. Без подробностей напишут дом. Дом у нас лидирует.
2: Вот видишь,
1: сегодня.
2: И вот смотри, вот ты сказала, пишите коротко. Они теперь будут дом, квартира. И даже как-то без души сообщение. Мы даже не понимаем. Просто дом и все, чё коротко. Ой, ну ладно, с кем не бывает. Вот так сурикаты смотрят на добычу.
1: Доброе утро, однозначно дом. А во время землетрясения будете спать дальше, хоть какой бал. Мы даже на улицу не выходим. Продукты до подъезда, до лифта не тащишь. Наоборот, детей в доме не страшно оставлять. Просто надо выбирать нормальный район и соседей хороших, и все, никаких воров.
2: Хозяйка, я знаешь, я нашим вот этим...
1: А какой район хороший?
2: Да, я слушателям нашим вот этим скажу. Поверьте мне, когда землетрясение, даже я не выхожу из дома.
1: Так.
2: Потому что не успею.
1: Здравствуйте, Васаби. Получается, Антон коренной, а Эльвира наполовину. То есть не коренная, значит коренастая. Вау!
2: Метиска!
1: Вот это шутки!
2: Да ты что, прям
1: да раз... какой реакции хотите?
2: Там просто КамАЗ, видать, рассыпался с шутками, они вот разгребают, ну что, просто
1: что за бред вы несете? Взрослые...
2: Ну ладно, ну что ты, ну дай пошутить. Ну
1: да, к Васабе привет, стал. Частный дом лучше, если в других городах РК живешь, а в Алматы по кайфу квартира, чините кайфовать, а радио вне машины слушай через приложение Радио Бокс.
2: Вот, ребята, пожалуйста, ребят, лайфхак.
1: Ребята, Радио Бокс, приложение, там есть мы. А, доброе утро,
2: Радио Бокс.
1: Евгений
2: давай.
1: Написал, доп. Точка, утро. Восклицательный знак КВ.
2: Он вообще решил сократить, чтобы ты на него.
1: Без подробностей. Ребята, все, простите, я больше не буду так говорить. Все.
2: До утра. То есть, подожди, то есть.
1: Как вам себе надоело.
2: То есть он написал до утра КВ.
1: Да.
2: Какой сдержанный парень.
1: Я за квартиру, так как с утра до вечера на работе. Муж за дом, потому что работает 1/3. И не может в квартире жить. Вот так мы и живем, написали. Привет, живу на земле, очень хорошо. Все, если родственники приезжают, то перепахиваю всех. Говорят, давай у тебя отдохнем. Я говорю, надо что-то перепахать. Все, их нету, однозначно.
2: Хозяйка,
1: свой дом.
2: Я...
1: Дом у
2: да.
1: нас.
2: Я хочу сказать, мы все живем на земле.
1: Да. А вообще, да, Тосечка, да. А вот если так задуматься, я вчера лежу и не могла уснуть.
2: Да.
1: Я вот думаю, а почему вода?
2: Ну,
1: как бы, ну, почему мы не можем без воды, и почему именно вода, и вот так вот подумать, и
2: потому что мы на 70%
1: да,
2: стоим из воды.
1: Как мы, интересно, откуда это все взялось?
2: Смотри, хозяйка.
1: Откуда все поняли, что мы полуводяные, и нам надо пить воду, и вода, она такая прозрачная, безвкусная.
2: Я тебе скажу, знаешь, посмотри.
1: И на нее не бывает аллергии.
2: Хозяйка, я тебе скажу больше. Помнишь, мы раз с тобой обсуждали этот, как его, эксперимент японского ученого, когда он доказал, что вода живая?
1: Да, вот как это
2: а
1: работает,
2: вот теперь смотри,
1: ребята?
2: Когда, вот почему люди иногда, например, начинают там становиться злыми или еще что-то, когда человеку часто говорят или он начинает думать про какие-то отрицательные, агрессивные мысли или какие-то слова такие ему говорят, его внутренняя вот эта вода, она начинает накапливаться тоже. То есть, понимаешь, вот,
1: да,
2: даже
1: да.
2: несмотря на то, что mm-hmm. нужно избавляться от вот этих негативных энергий, чтобы ваша
1: нет,
2: вода не застаивалась.
1: Нет, ты не понял мою мысль.
2: А, да? Ну, хорошо. А, нет, я вообще просто отдельно тебе хотел договорить того, что нужно человеку чаще говорить
1: хорошее. А ты заметь, все, что мы едим, это все из земли.
2: Ну да. И мы уйдем в землю.
1: Да.
2: То есть,
1: нету,
2: круговорот.
1: Нету никакого продукта, который не из земли. Нету.
2: Есть дождь. Просто придумал
1: ты
2: снег.
1: Дурачок. Просто
2: да.
1: так вот если задуматься, конечно, да.
2: Но снег же не с земли.
1: Все так
2: он с неба.
1: Ну ладно, ребят, давайте небольшую паузу. Я чувствую,
2: да,
1: что...
2: Да, мы, хозяйка, без перерыва 35 минут.
1: Меня сейчас в дурку после моих рассуждений могут спрятать, поэтому я не буду рассуждать.
2: Сейчас я еще накидаю туда же, да?
1: Да. Лучше давай остановимся.
2: Давай.
1: Давай.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Оценим.
1: Давай доозвучиваем сообщение, но пока у нас
0: пока дом
1: никто не переплюнул. Все голосуют за дом.
0: Квартиру-то легче переплюнуть.
1: Сегодня мы обсуждаем тему такую. Мы объявили голосование, да. Ребята, вы голосуете.
0: Дом
1: что лучше, дом или
0: квартира?
1: Да. И сообщение.
0: Здравствуйте, жили в квартире, все норм, купили загородный дом, все крутили у виска, типа далеко, о, глушь. Сейчас каждые выходные, праздники, все у нас, баня, шашлыки и так далее. Мы уже устали. Мало того, все родственники, Россия, Германия, Казахстан теперь останавливаются у нас. Но все же дом лучше. Вот так.
1: Так.
0: Просто оставили. Жаке написал «кв» и вот так «хай» тебе.
1: Ой.
0: Да. Вот видишь?
1: Мужчины,
0: обрезали
1: хватит
0: все.
1: Уже, все, хватит.
0: Доброе утро, васабушки. Я за квартиру, ближе к людям. В частном доме как-то страшновато, ну и много хлопот. А жизнь и так в суете. Возможно, ближе к пенсии захочется в дом. Хорошего дня вам. Да, вот знаете, чем ближе пенсия, тем ближе к земле. Пламенный привет богине Эльвире и четкому Антону. По теме, я выбираю дом, так как сам строитель. Подумываю купить
1: круто.
0: Участок, обычную дачу и построить сам себе таунхаус. Вы лучшую. Слушаю Эльвиру, и душа моя цветет, пишет Саша.
1: Ой, я рада. Да. Обычно мне пишут, что когда Саш, меня слышат, у них все...
0: Саш, купи вот дачу. Давай реагирует. Перестроим на таунхаус на три семьи. На мою, Эльвирину и твою.
1: Я с твоей семьей не уживаюсь,
0: я знаю.
1: Антон.
0: Но моя будет с другой стороны. Чтобы вы с Сашей только встречались вот на этой стороне,
1: есть
0: а я на той.
1: Идея. Может быть, тебе тогда завести другую семью?
0: А, тоже можно. На
1: в
0: две
1: принципе,
0: семьи будут, да?
1: Да. В принципе. Ну, хозяйку-то ты сменить не сможешь.
0: Нет, хозяйка
1: одна. Тебе придется тогда работу тогда
0: нет,
1: поменять.
0: Нет, хозяек много не бывает. А семьи могут быть разные.
1: Вот-вот-вот. Нет, ты не так. Жен может быть много, а хозяйка у меня одна.
0: Вот. Итог. Итог.
1: Ну, я только твоя хозяйка больше.
0: Да, ну, говоришь, я...
1: Никому не покровительствую.
0: Доброе, ну да, я знаю, дома там больше люлей получают. Ух.
1: Так это домашнее, это не то, это совсем другое, ты не понимаешь. А я только твоя хозяйка. Что такое?
0: Нет, просто показываю, пишут нам сообщения классные.
1: Да.
0: Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Где живут Беркут, Аиша при заезде в их переулок, самый первый дом, слева шафран находится. Жили мои друзья, к ним залезли воры, когда муж уехал за средним ребенком в школу. Хотела оставить младшую дома, но она вцепилась в него и плакать начала, он взял ее с собой.
1: Обалдеть.
0: Но вы понимаете, что могло бы быть? Все произошло в течение этих полтора часов.
1: Полутора
0: часов отсутствия.
1: Ага,
0: это было лет 5 назад. Потом они продали этот дом. Эльвира, если что, я ваша соседка. Живу на Жандосова-Жарокова. В доме, где Той Март. Желаю в частном доме свои прелести есть.
1: Ой, давай с тобой дружить. Мы соседки.
0: Но сейчас живу с тремя детьми в квартире. Я думаю, вы в курсе, что инфраструктура шикарная. Все рядом. Все в двух минутах ходьбы.
1: Да.
0: Рестораны, шашлычные, лаунж-бары.
1: Да,
0: домашняя
1: молочка.
0: Той Март. Не поменяю квартиру на частный дом. Может быть, когда-нибудь, когда буду на пенсии, с уважением Мадина пишет. Вот.
1: Это Мадина написала,
0: да,
1: моя
0: да,
1: соседка.
0: Да.
1: Мадина, давай с тобой дружить.
0: Да.
1: Напиши мой
0: Ходите
1: телефон.
0: Ходите меньше вместе в лаунж-бары.
1: Да, скини ему номер.
0: Давай, хорошо. Да, она, наверное, знает.
1: Не знает.
0: Хорошо, скину.
1: 775-740-38-48.
0: Давай еще раз.
1: 775-740-38-48.
0: 775-38-48. Да, правильно?
1: 740 вначале.
0: 775?
1: Ну,
0: а,
1: хватит.
0: Еще 740. Скидывайте деньги.
1: Все, не надо. Не, какие деньги?
0: Ну, я не говорю, знаю, кто-то вдруг снять. Захочет.
1: Не, ну это просто моя соседка. Я люблю 775-740-38-48.
0: Да. Смотри, хозяйка,
1: по-соседски
0: а я знаешь...
1: будем общаться.
0: А смотри, подожди, хозяйка, я ей оставлю время... Ой, не время, а вот такую загадочку, ребус. Я не написал, какая цифра спереди. Ну, плюс 7 или 8, пусть сама догадывается.
1: Вау, вот это ребусы. Да никто не разгадает никогда. Давай дальше.
0: Да, люблю я квесты устраивать. Доброе утро, всем хорошего дня. Я за частный дом, пишет Галлен. Просто коротко, формативно, браво. Дом прекрасен. Еще тем, что хоть один клочок земли на этой планете лично твой. А это да. Ну купите просто так землю и думайте, что она ваша. У некоторых вон даже на Луне есть какие-то части их. Но толку-то.
1: Давай дальше.
0: Да, пожалуйста. Доброе утро, страна. Говорят, что... говорят, чего себе пожелаешь, пожелай от души другим. Желаю вам от души иметь свой дом. Если частный, то желаю иметь столько денег, чтобы вы могли нанять помощника по дому. Пишет нам Замира. Спасибо большое. Так, Эля, ты смотри, ты доиграла, что просто нам картинку отправили. Дом.
1: Ребят, я обожаю. Давайте, давайте. Булат, красавчик. Топите меня, топите. Упрекайте, вгоняйте меня в чувство вины. Что уж там. Мне же одной мамы, мне мало же. Что со мной? Я заикаюсь.
0: Ты, наверное, как Дональд Дак хотела.
1: Я уже устала. А пойдем домой.
0: Пора так. Все, я все дочитал, хозяйка. Давай тогда мои эти шуточки. А?
1: Давай.
0: Так. Смотри, приветствую, Антон, радиоэфира, Наполеона, Эльвира, Джозефина, Радио Мира, вау.
1: О, ну Джозефина меня никто не называл.
0: Ну это же Наполеон и Джозефина, ну ты че? Мы даже нитьбы с женой жили в частных домах. Но когда сошлись, сначала жили на съемной квартире, потом купили трехкомнатную квартиру в ипотеку и участок земли. За 4 года не спеша построили дом. Квартиру пришлось продать, чтобы достроить. Сейчас жалею, что продал. Дом это прекрасно, но им нужно заниматься. Если это приносит удовольствие, то время пролетает незаметно. Строю баню. У нас с женой разделены обязанности. Все, что в доме, касается ее. Все, что во дворе, меня. Булат и Динара, город Алматы. Вот, супер. Хозяйка, тут уже на рубрику шутки осталось, и мы переходим в следующую неделю.
1: А мы сейчас будем песню ставить или нет?
0: Как хочешь, как скажешь, посмотри по времени.
1: Что у нас по времени? Мы должны на 53.
0: Или прошу. Давай, я сейчас рубрику шуточки, потом пошучу и все, можем.
1: Да, принципе, давай, да? Тогда рубрику.
0: Давай рубрику шутки, мою перебивочку. Да? А я же все справится.
1: Ты мой сладкий, смотри, как все.
0: Да.
1: А губешки-то как?
0: Надул.

0: порой нравится.
1: Юмор Павлова.
2: Да.
3: Так, хотели? Ну, получайте, разгружаю.
2: Слушаем.
3: Моя жена филолог, поэтому я даже молчу с ошибками. Поняла, да? То есть, записался на курс по идеальной фигуре. Натуральный обман. Там, оказывается, еще спортом заниматься надо. Ну да, на курсы как, объяснили, и все, и сразу похудел, что. Пока выбирал, чем заняться на выходные, наступил понедельник. Ой, подожди. А вы в курсе, что у вас плотину прорвало? Почему ответственные не на месте? Мы перешли на плавающий график.
2: Очень смешно.
3: Как потом объяснял Николай жене, он собирался заняться уборкой, но был придавлен кошкой к дивану. Меня тоже частенько как придавит. Когда кот придавливает тебя к дивану, это все бесполезно. Судя по счетам за отопление, за глобальное потепление отвечает наш ЖКХ. Как быстро растут чужие дети? Быстрее только свой живот и попа. Ой, ладно. Мой уровень физической формы сейчас. Устаю, пока ем. Поел, и еще надо отдохнуть, полежать. Смелость – это способность встать и уйти с родительского собрания, когда начинают собирать деньги. Так, жена поставила пароль на компьютер, чтобы я наконец-то запомнил день нашей свадьбы. Ладно, еще одна. Чтобы остудить горячий чай, надо на минуточку зайти в интернет.
2: И так он может очень долго.
3: А, ладно. Зарплата у меня хорошая. Удается даже кое-что откладывать. Покупку одежды, отпуск и личную жизнь.
2: Ой. Все, ребят, прощаемся с вами уже до понедельника.
3: Подожди,
2: желаем
3: не стал экономить на
2: Антон Павлов, Эльвира Азарова. Всем пока.
3: Не стал экономить и приобрел в турфирме путевку. Теперь жду вылет в трубу.
4: Как морозцы соседних Android. Просто

жаңа күз. Сүйікті әуен. Energy. I'm trying to get you.

Бірге бар жерде көңілге бар. Energy FM. Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. В эфире, как обычно, по пятницам программа Club Time. И я, ее ведущий, диджей Мунтакс. Сегодня мы вновь окунемся в современную клубную культуру и начнем вхождение в музыкальную алматинскую ночь с моего музыкального микса. Делайте громче волну Energy FM. Поехали!

مازل حبيب الله.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от

Өзің қайтадан барымды